Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Thank you.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры. И все стало получаться.

Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы показать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь скажу.

хотел что-то сказать, что не просто хер с горы, а хотел что-нибудь.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
0: Среда.
2: 24.
3: 24.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала?
1: Кто-то!
0: Ёб вашу мать, сволочь поганая!

I mean,

0: Сегодня среда.
1: 24.
2: 24 июня.
1: Июня.
3: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

不然啥难受，没赚和困住俺的我们飘一次嘛，俺是不是太弱小。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 24.
4: 24.
0: Июня.
1: Июня.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 24.
2: 24.
0: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

楽しまなきゃな、楽しまなきゃな、Yeah, yeah, yeah.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца. Говно свое из крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
3: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
3: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
3: Это не я.

semigummibarnvagn, hämta och lämna på dagis.

Нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт возьми, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

когда у них есть беленькая ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с нуждой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Ведь это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер. Не только имя.

всегда, будущее интересовало больше, чем прошедшее и даже настоящее.

0: Сегодня. Сегодня. Среда.
1: Среда.
0: 24.
2: 24.
1: Июня.
3: Июня. В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сразу так называется, ладно, Prog Bands. Я больше в местной музыке не разбираюсь.
1: Говорим, степень, трек, вернее,
0: степень. А, да, мне казалось, это... ладно. Rush Genesis, Classic Wedding Gifts. Чувачи, типа, чаще. Типа, фарфор. Luggage, не знаю, почему это классика Wedding Gifts. Red Carrack, блядь, сам же загуглил, что он Big Red Dog. Deadpool, Kool-Aid Man, Mr. Krabs. Ramen Compound Words. Chick-fil-Helter's Camp, блядь.

Так. Где есть? Если... Так, что я сделал? Я... Я собрал парлор и... Что там было? Перлор, и что мы еще не могли с Перлом в Дармоде? И я что решил? Я решил, что я в нем остальные дособеру, потому что там я могу свободно тратить звезды, просто реролять, а потом, потом гейм-овер получить. Вот. Вот, поэтому я продолжу собирать синие записки в Дармоде, кроме брейкрума, белье, которое бильярдное, потому что там у меня апгрейд, который перекрасил. Чё я собрал? Зачитываю тебе. Это, по-моему, обычный перлор. В перлоре записка просто пишет, какой правильный, какая правильная коробка. Spare room странная. There are 12 different potential spare room upgrades. Почему 12 это много? Двенадцать — это как-то много. Из того, что мы видели, там апгрейды, типа, перекрашивают другой цвет ее, и все. А цветов у нас не 12. Игра не захватывается. Сейчас. Цветов у нас никак не 12. Это странно. Conference room. Red mammoths were created by Kirk Darren and approved by the Baron and questionably served as primarily state primary security system. Dining room. There are 10 different dishes that can be served in this room. 10 много, но мы еще не смотрели, как действует блессинг, который дает дополнительные блюда. Можно, наверное, попробовать сделать список того, какие. И wine cellar, the numerous bill of the coat of arms, and four different numbers, not one. Ну, это мы давно поняли, да. Classroom. Вот этого не было. The scientific foundation of architectural drafting, combining advanced principles of spatial suspension and temporal anchoring, was developed and refined at the Faras High Institute of Kararika. Это, видимо, Фарас название, типа город. Kararika, at the beginning of the realm. Of the realm 15th era. Of the three major expeditions to the South Key, only one party returned. The cartographer among them conducted a caution survey of the coastline, but refrained from making landfall. Landfall? South Key? South Key — это вот это, типа Южный полюс. Почему Ки — непонятно.

Но это я показывал, но у тебя денег их нет. Почему так, что это значит? This illustration in the Red Prince and Swinburne made by Marion Marigold herself. The Third King of Arindia was the last of... The Third King of Arindia was the last in the line of Orys. Вот это интересно, потому что Орис, типа, кто основал Ариндию, получается. А тот, у кого уже были дети, это четвертый. Что произошло с его линией? Непонятно. It was the fourth king of Arinda who split the vast domain three equal shares. Вот. Теперь вот landfall. Three advanced operation word mathematics со squaring conversion rounding. Инверсия, вообще-то, в нашем мире немного ассоциируется скорее с нашей математикой, с добавлением минуса специально. Хотя нет, тогда просто. Ладно, не важно. Это было. Все. Странность. В гайде to Reddington, сайт-сер гайд to Reddington, есть вот такая вот запись в листе выдачи. Это тот же почерк, которым написаны вот эти вот. Вот. Винный погреб у нас уже был. Нет, не был. Была похожая инфа, но самого винного погреба не было. Алло, как переводится landfall? Я неправильно. Я непонятно разговариваю.

Нет, не было. Landfall! Landfall! Ну, по контексту высадка, но слово-то мне не знакомое, поэтому... Просто высадка на берег, ясно. Так, какие у нас задачи? Набрать звезды и ну, притащить в втором руму все. Все, что надо. А, насчет Steel Water. Как раз где Steel Water есть идеи. Например. Например, вот это вот херня. Кстати, почему он называется фонтаном, хотя. Хотя, я знаю, мне почему-то фонтан ассоциируется с тем, где вода льется, а не просто стоит. Возможно, фонтан, возможно, вот эти вот поилки, где они...

Можно поилки. Но в смысле, как King Pooks, непонятно. Так, я тум поставлю, чтобы с лупой наконец-то сходить залупить книжки. Мы это до сих пор не сделали. А какую книгу можно принести? А никакую. Не знаю.

Где еще поилки есть? Вот поилка. Ну, мы пока продолжим наши оставшиеся понятные цели доделывать. А если что, по ходу придумаем. Или может у нас чего-то нет еще. А насчет Б, насчет кровати икснутой, я что-то смотрел в ту сторону, не понял. Думал, не придумал. Пока. Подсказок там пока не надо, если что. Сколько тут цветов? 4 цвета.

Начал House of Leaves читать. Ладно. Мой отзыв о начале. Когда придет Серчай, видимо. Ну, то, что хаос, что слово хаос выделено синим, видимо, везде это интересно. Синим, блять.

Enxalada, enxalada. Ну, кстати, то, что ты сказал, свободно более-менее читаю, ну, не так уж свободно, как когда куски текста, которые нормально полностью все знакомые слова, а то прям, постоянно приходится гуглить незнакомые слова. Не так уж свободно я читаю, ну, посмотрим. Ну, потому что... В книжных текстах, книжным языком, с выебываниями, с, не знаю, с редкими словами. Ну, посмотрим. Ну и там типа, разные куски именно намеренно разными стилями написаны. Я только введение прочитал. Рассказывает о том. А, не важно.

0: effect. Блять, ты в курсе, я! Ну чё бы так-то подсказывать? Лучше дайте что-то, ну... На более сложные дайте подсказки вещи. А, и Гринхаус. Видимо, просто протовен. Конечно, можно было приложить, что там еще какая-нибудь дверь есть. Но, судя по тому, что нам сейчас дают подсказки по, в принципе, решенным вещам уже. Вот. Скорее всего, это просто про Гринхаус. Все общее. Надо некоторые комнаты, которые мы прям досконально не осматривали, осмотреть, потому что вот я две вещи нашел, которые раньше не... которые пропустил. Ну, я тебе пока... Да, я это... Давай сейчас прочитаем внимательно. Ну, понятно, о чем речь. Ханна Питерсон. Во-первых, мы узнали, что училку звали Ханна. Ханна, after a few false leads, I managed to track down one of the old textbooks from your list. The original compendium was in archival storage on a restricted floor of the company of the campus library, to which I fortunately still have access. However, I am devastated to report... Синяя, наверное, Ариндия тогда будет. Я тут задумался. Аринда Эрес черная. То есть после разделения, а синяя Ариндия. Ладно. The state of the reported pages that the pages are 36 and 37 pertaining to your query. До сих пор не могу запомнить, как произносится query. Had been removed. It's such a shame that the progress of higher academia is constantly thwarted.
1: Thwarted.
0: Thwarted by the political whips of the... Сиби, непонятно, что такое. Не позже надо за кофе идти. If you wish, I can transcribe thriving pages and send them to you, but I don't believe there is any mention of course in your content their text to friend Professor L. Charity. Является ли вот это подарком, который бывший директор зауч, который передал это миссис Петерсон. Remember to give Miss Patterson her gift.

Так, кстати. Мы пытаемся набрать, возможно, даже не одного цвета и двух, чтобы поменять на коня, наверное.

Ну и смотрим, посматриваем, какие может быть blind books. Какие есть, например... В библиотеке по углам стоят. Которые типа пустые, выглядят пустыми. Их листать нельзя, они просто модельки лежащие. Ну как их. Как к ним воду притащить, кроме как рейки? Понятно. Может, в лейку можно набрать? Типа... Опять я чуть не поднялся. Странно, если бы именно лейку назвали Steel Water. Может, имеется в виду, что можно набрать в лейку Steel Water. Как называлась та штука, где мы сцену взорвали? Трейдинг пост.

Он бы поставить попробовать в фойе перед Anti-Chamber. Почему он просто так что указывает? Чей мало? Да и Джаму уже мало.

Где был? Что был? Стил? Алло, ты про что? Где? В Трейдинг Пост почему-то? Это я вспомнил, я не понял. Я не понял, что в Трейдинг Пост. В принципе, ты можешь еще проверить мои вычисления, но я ошибался, когда вычислял, не раз выписывал буквы, потом смотрел, что-то не то, и возвращался. Но, наверное, если есть какие-то ошибки, то, типа, одна в слове, наверное. А что тут может такое, чтобы если заменить одну букву, слово поменяется? Вот. Можешь заскринить, Комиссионеры, что было? Меня лупы не дали.

0: А Stillwater это еще и этот пул, бассейн, например.
1: Так,

still. Окей. Но как бы как взаимодействовать с ней? Пятислейка надо. Молодец, молодец. Помнил, что это называется стиль?

Так, поменяй.

Ну да, но не просто рейку, а, видимо, сначала набрать воду оттуда. Откуда-то, видимо, из... Так, блядь, нихера нету. Так, надо не проиграть тут. Надо не ставить брейк-рум, подождать. Я опять уже поставил.

Зерча, просыпайся. Statements displaying content.

Gdzieś Poxos. O, Poxos. False. False.

0: Ну, допустим, допустим. Тогда и это должно быть false. Я не знаю, есть ли противоречие.
1: Ему болели волосы.
0: А, я понял, почему.

0: белую. Это будет очень unfortunate, если там ничего нет. Эксперимент нормально не сделаю, но мне что-то думать будет сложно.
1: Так. Допустим, если это false.

Не может быть. Ладно, Белла. Белла, возражений нет. Возражений нет, я достаточно долго подождала. Возражение, открываем Беллу. Надо было сначала поставить шуковку, потому что она была бы красной. Окей, не фейл.

сколько у нас цветов? Ну, черная, она вряд ли может быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему 12? А что будет лампа? Ну я же выключал микрофон, чтобы тебя тут.

Ну, я еще как бы не точно. Я помню, что вроде все апгрейды были просто разными цветами. Но... Может, меня подводит память. А, еще по апгрейду. Вот я прошел Дуармота Керсмота и там какие-то апгрейды получал. Я, конечно, собирал, я не помню, где все они все. Но который наталкивался, открывал. И комнаты попадались рандомно, но не попалось ни одной комнаты, в которой еще не было апгрейда. У меня на основном сейве. Возможно, просто не попалось. Возможно, все-таки последний апгрейд это что-то отдельное, особенное. Но не факт. Хорошо бы как-нибудь мне стримы как-нибудь засетапить так, чтобы пореролять апгрейды. Так, чтобы делать так, чтобы как бы в начале рана я мог там близко, быстро взять какой-нибудь диск и вставить его, а потом сбросить, гигамомер получить, но вроде таких возможностей там не осталось. Не начинать же новый сейв. А, брейкрум я не ставил. Так, у меня карточка есть, окей. Кстати, тут много ресурсов уже. Я все время забываю, что тут есть ресурсы.

0: Не, ну почему?
1: Разве? У Гудят же какой-то электрический свет.

À toutes. Я не знаю, так оставить. Рамтунду понизить. Он дорогая. Пусть она так ставится. Шахматных фигур в них нету, интересно. У нас есть карта, поэтому ран будет долгий, но возможно. А неуспешный все равно. Но брейк-румы не брать, брейк-румы не брать.

Тут никакого креста нету. Можешь набрать воду, и тогда будет виден крест. Ну, я вроде там весь пол облазил и так, поэтому вряд ли.

Так, ну, у меня все еще зеленое, все еще гринхауса не дали. Ну-ка.

Заказать что-нибудь? Fix Stars есть. Пустые страницы. Не прям пустые, но... Как бы... Эти зеленые. Это зеленая. Не дали букшопа. В букшопе давно не были. Вдруг там что новое появилось, мы еще не знаем. Зарядные лампы. Ну нет. Такие, как их, STF, лампы длинные, вроде какие-то могут гудеть. Ну, пока. Сейчас. Если найду. Здравствуйте, шеф.

0: Casa Rastria.
1: What's that buzzing?
2: It's the lights.
1: Fuck. Drive you nuts. Damn.
0: Так, после... после игры, возможно, мы сегодня посмотрим. Так, есть ли смысл брать солярий в год, нет?

I feel like it. Смотри-ка, внезапно дали. Тоже полезно. Так, все, пошли. Сразу сначала сюда сходим. Шагов вообще-то уже...

Я подозреваю Greenhouse, только если вот из двери по бокам заходить. Ну что, плейку воля гарантированно, да. Так, шагов совсем мало. Я сейчас не смогу дойти. Дойти до фондейшна. Аллейку мы ищем. Можно что-то с едой мне, а? Сойдет. На вне стрима я внимательно осмотрел мастер бедрум, вроде ничего не пропустил. Сколько времени? Кстати, почти нигде глобуса нет поблизости. Почти священное время. Почти священное время. Это считается пустой книгой? Как бы, если бы хотели сказать pages, а не books, то, наверное, было бы pages, потому что pages это тоже 5 букв. Как, конечно, он это все зашифровывал? Так, это так, чтобы все, все разные связи вот так вот. Очень круто. Глобально что ищете? Счастье, еды и денег на зубы. А в игре то на что укаты. Ты же видел, что я постил на главную, да? Да, видел. Нам не очень понятно, что это значит. Steel Water Tints Blank Books. Но Steel, да, так Steel Water, типа стоящая вода. Но тут лесник вспомнил, что Steel это еще самогонный аппарат. Самогонный аппарат был кое-где. А зачем, блять, я долбоёб, а зачем я ищу лейку, если у нас нету... Мне никто не сказал, что я долбоёб. Что у нас третий пост не стоит. Зачем я лейку сейчас пытаюсь найти? О, дошли до фундейшн. Так. Так. Надо прикрум поставить уже.

А чё по? По шахматам. Трамбон есть, трежетров есть, консерватория есть, румпус-рум есть. А что, все, подеба? Внезапно. Почти. Перлор есть. Трежетров, тронрум, консерватория, румпус-рум. Ну и внезапно. Случайно совсем набрал, что надо. Да, стадия тоже есть.

Так, брейкрум. Скрестим пальчики. Сразу даря. Дистиллированная. Ну, то бишь помнил, сомневался. Ну, то бишь сам помнил. Я дистиллированная вода. Возможно. Так. Так решать мы не будем, потому что все равно все уже. Ёб твою мать. Тут что-то написано. Hanging out here once again really reminds me of the good old days at the The Neville Play. Блин, так как бы лучше заскринить. Так, подвинуть. Можно как-нибудь побыстрее, а?

Не похоже это на N. Нет, это не N, потому что вот... Ну, не знаю, как на вашей стороне, но тут видно, что, что это не N. Выглядит как два одинаковых символа. Так что нет. Где еще не царапано, ничего. Интересно, это именно в этом апгрейде? Ладно, не буду ничего писать больше. Дополнительно. Так. Где? Где записка?

так все плохо с печатанием. Юра, неврологические проблемы. Клавиатура плохая. Так где? Где оно может быть? Чё открывай? Да, может быть. 2 + 2. 6. Чё, блядь? Так. Десять. 101. Минус. Минус 10. Минус девять, 81, минус 81. Нет, 81. 18 минус 10, 8. В квадрате 64. 46. Минус 2 два раза. 46. 6. И минус 22 раза. И 6 минус 2 два раза. 2. 2 в квадрате 4. 4. На автомате. Pulsar operation can trigger multiple times. Не понял. Ну типа просто про то, что несколько раз и что несколько действий может быть. А то я, блядь, не знал. А что такое? Почему баг? Я проверил на всякий случай, что в зависимости от апгрейда не меняется, конечно, записка. Поэтому лучше, чтобы название было такое, без апгрейда. То, может, поменяю, кое-где поменял. Так, все, на выход. Там еще придется обратно заходить, чтобы эксперимент сделать. Так.

kommer det 30 kronor. Nej, nej, nej. Bra, bra. Kör att det är lite tot.

все, все на одной линии. Помните. Бишоп где? Чапл. Нет. Какой чапл? Чапл белая. Промахнуться.

выглядит как то же самое. Ладно, вот теперь нету. Ну, вот, еще место есть. Коня сосать. Мне как будто была какая-то причина побыстрее взять коня. Я не могу ее вспомнить. Была ли она?

てるんですよ。А ключ еще раз получить можно? Сколько? Сколько? 115, кажется.

Беру коня. Ну, кажется, смысла брать одного цвета нету. Что белых, собирать не буду. А все? А, эксперимент.

будем пытаться получить на следующем ране именно трейдинг пост? Или, как бы, мне три внешние комнаты нужны. Блессинг, чтобы взять фигурку. Шайн, чтобы взять фигурку. Трейдинг пост, чтобы самогон. И тумб, чтобы рассмотреть книжки. Но. Если я не буду реролять, то, возможно, мне ничего из этого не дадут. Ну, как бы... Или, типа, брать последнюю внешнюю комнату, в зависимости от того, что я получу на ране. Лейку либо луку, либо там код-чек близкий будет. Да, наверное, так стоит сделать.

0: мы на прошлом стриме вроде вообще не читали.
1: Переставить.
0: Ладно. Так, последнее было. Да. Спасибо.

И, конечно, operational security совсем говно. Operational security на красных этих, на красных записках. А выяснить, кто что постит, невозможно. Подписываются сами. Просто that, I was positive that Sinclair. That Sinclair were tolerant of most moderate hints, explicitly told us not provide full solutions to any of his puzzles.

Fortunately, I can delete that nonsense remotely. We'll just have to hope Simon had already solved it when that was posted. Никаких подсказок больше в этом нету. Больше подсказок, что за этим следует. Вроде нету. Да. Подсказки будут очень медленно выдавать. I'm not even sure that the offending message... What the offending message means, but it does remind me of the letters I saw written on the back of the bookcase in the secret passage. Kimberly, типа не в курсе. Но случайно другое подсказала. Угу. Да, ну это тоже, но вот это я мог и не найти, конечно, к этому моменту, но нашел таким. I agree, but I believe that one part of a 6x3 grid, not 9x5. Кстати, ладно, потом. Есть еще 2x5 сетка, которая не очень понятная. Не очень понятно, есть ли там что-то. Ладно, сейчас поясню. So I've been concluded that... Хотя нет, поясню, когда доберемся до книжек. Можешь напомнить, если забуду, потому что это с ним связано. До книжек, которые в тумбе. So I've concluded that it does not have a connection to the estate floor plan. I've noticed a few others of these that the Baron placed around the estate. А эти тоже решения не знают. На это решение они не знают.

Так почему эта фраза была именно в пентри, непонятно. А, надо внимательнее пентри осмотреть, нет ли каких-то надписей. Типа, про что это еще может быть? Где еще не хватает, кроме клавиатуры букв?

Один ран больше часа. Кстати, на этой клавиатуре тоже, да? Он может за скрин посмотреть все ли буквы.

в Games, потому что Афган Батлера, Казим, Фром тоже считается Games, ну да. Кажется, раньше такого не получали. Итак, Outer Room не ставим.

Зеленую берем. Сразу. Нет, сначала получим трежутров, а потом сменим на зеленую. Когда будем в Mail.room, если не забудешь, напомни мне про почту. Напомню, что мы в Mail.room. Там одну мелочь хотел заскринить. Так. Сюда. Кстати, полезно. А, я вспомнил или не вспомнил, зачем я хотел это Armory. Я хотел, чтобы у меня был простой доступ к зажигалке. Зачем мне нужна была зажигалка? Это следующий этап воспоминаний. Вспоминания.

А, пол, да. Поэтому попробовать. Блин. Чуть-чуть. Так, меняем.

Ну, это Монг, Beyond the Secret Chamber. Secret Chamber, не понятно. Но имелось в виду это... А как она называлась? Когда, то есть, когда мы в ней были, какое там название было? А, Second Chamber. Тогда... Еще менее понятно. Не Red, а Pink. Мысли есть?

Я услышал, как будто рядом что-то сдвинулось. Открылось. Это было странно. То есть ты услышал? Нет, но тихо было. Нет, он ждет за второй комнатой, он никуда выйти сам не хочет. Wants? Нет, wait все-таки, не wait, я прочитал. Wait. Я не говорил wants. Wait.

Ну вот это. Вот это похоже на подсказку. Ну как, непонятно, это подсказка к чему-то, что мы решили, или к чему-то непонятному, неизвестному нам. Так, блядь. Ага, решение. Опять. Минус 4,1. Умножить на 2, умножить на 3,6 в квадрате. 36. Ага. 8 округленное 2 раза. 10, 1. Плюс 51. 52. Округленное 2 раза. 55. Умножить... Стоп, нет. Я... Не надо было делать действие. Так, 8 на 8. 64. 60 и... 46. Вообще, что... А, это почему я... Почему я в квадрат высажу? 10, 1... 52. 52 умножить на 2. 104. 104. Квадрат 100. И 2 раза в округленное 2. А, короче, 1 умножить на 15. Один на 51. 51, округленное 2, 5. Удайте теплицу. Что такая редкая? Котчек. Пошли ставить шрайн. Нам же два рерола хватит, да? Ну куда понесу? В код-чек. Алло. А потом нужно, чтобы код-чек был рядом с... Ну, во-первых, рядом с трон-рум, рядом с 46-й комнатой. И что нам еще нужно? А, септер у нас и так. Короче, рядом с 46-й комнатой, рядом с трон-рум. Еще нужно попробовать потом красную корону, но сначала более легкую синюю корону. Я уж хотел кричать. Да, шагов хватит. Да. Че у нее крылья? Крылья? Ага. Теперь я проклят на 2 дня. Получить бы планетарий и закончить день.

планетарий. Вообще эксперимент успеем сделать. Так, далеко только не отходить.

быстрее бы звезды собрать, да, возможно, после того, как увидим, что там за 100, может быть, можно будет свободно тратить.

Какой вам больше всего нравится? Еще одна вещь, которую до сих пор не экспериментировали. Что будет, если призм-ки в черной комнате использовать?

Ну, да, но их как бы мало, как это будет выглядеть. А если я все уже поставил, как это будет выглядеть? Сколько их у нас всего сейчас? Три? Throne Room, Armory и Treasure Trove. Если не считать внешние тумбы.

0: насчет истинности его мы не знаем.
1: Нам написал ЖБ.
0: Борюсь со здравым смыслом. Ты борешься со здравым смыслом, пися это во время эфира. Раздражай меня, а вне эфира я бы отпустил на главную свободно. Человек не хочет сделать как бы минимальные предусмотренности о том, чтобы его писанину большее количество людей увидело. Да. Сюда школьных при самокомпиляции модуля парс строилась таблица на 390 килобайт под 660 килобайт кода. Я не знаю, что имеется в виду под таблицей. Таблица символов в бинарнике, что было очень больно. Да, мне трубу повскаль, борюсь со здравым смыслом. Ну, удачи! Или кто-то? Нет, не кто-то. Он меня вряд ли даже услышал. Ты ж программист, тебе должно быть интересно. Да, то-то я участвую во всех местных программистских конфочках и обсуждениях. У меня PTSD от программирования. ПТСР, пизди.

Бум! Оставляем. У меня тут фаги скоро потратятся, наверное. Так, Scepter Green.

так как оно джем стоит, пока не... Апату у меня нет.

Чё-то не дает Гринхаус. Какая у него редкость? Commonplace! Ага. Видимо, только в каком-то определенной точке он бывает. Так,

Заряжаем, участвую, решаю. No fog that contains a mix of true and false statement. Может быть... Давай предположим, что это true. Сейчас получится вычислить, точно тут true или нет. There is no fog that displays three false statements. Тогда, если это true, то это точно false. There is Почему я синий не использую, кстати? Игра синяя, я не использую синий совсем. Ну ладно. На коробку не влезет. 8 утверждений. There is no box that displays a number that also appears on other box. В смысле, блять, на... 8 и 1 Snow box a display a number that also appears on another box. Ну, true. Wait, there is no box that contains. There is a box that displays three false statements. There is no box that displays. Окей, это противоречие. Значит, это false. Это true. Камни белые. Почему? Где тут вообще джемы упоминаются? There is no box that is between two empty boxes. There is a box that is between two empty boxes. There is a no box containing safe. Ну да, больше. Ладно, ты больше виноват, если не так. Да. Давай один раунд. Опять забыли, что можно сначала еще одну красную поставить. Брать. Так, что я хотел заскринить? Я хотел заскринить вот это, так, чтобы был виден знак, потому что я заскринил, но там у него увеличен текст мелкий, и не видно полностью...

Все, зеленая комната кончается. Возьму, чтобы...

Так, черных комнат с возможностью поставить, вставить. Можно в зеленые использовать, но тоже уже все позанято. Посмотри на призматический ключ. А, ясно. Ясно, что там нет.

Проклятие, не помеха. А, надо, можно было тут использовать, ладно. Так, лаборатория была, есть где. Сейчас поставлю офис, чтобы до лаборатории не возвращаться. Когда эксперимент буду активировать. Еще не факт, что тут будет лейка.

Так, а реролы есть, в принципе. На это-то можно звезды потратить. Стоп. Ладно, пошли. Трейдинг пост получим, но то, к чему лейку нести, мы еще... У нас не факт, что есть. Ну, самое очевидное, это же библиотека, да? Да. Если его за гемы. Так, а тут еще не использую.

Кончилось? Понятно. Видимо, кончилось. Ну... Пустая будет. Вряд ли, конечно, ее нужно было опустошить, прежде чем что-то можно будет сделать.

Ну, кстати, уже нельзя проверить. Хотя проверить, а если вот на эту, например, на другую воду не появится ли, но это понятно, что в любом случае не появится. Так. Я пытаюсь вспомнить, есть ли еще что-то похожее на пустые книги. Но еще есть недописанное, типа, письмо Синклера в Мастер Бедрум. В Мастер Бедрум я уже не попаду. Поэтому, возможно, придется еще на другом ране проверять. А куда я? Алло, а библиотека разве есть к оставшейся двери? Куда я? Библиотека углом, поэтому лучше... Wait. А я еще пути к фондейшн нету. У меня карточки не чистят.

А ридинг ног был уже? Вроде нет. Еще ридинг ног.

Кстати, я хотел ну такое, вряд ли тут что-то есть, но я хотел делать скрины тех того, как выглядят разные карты. Вот начал. Итак, Tended Rose Vine. My dearest darling son, I'm quite impressed. Well, кто только правнук. В итоге не сын, но правнук добрался. I did not expect you to make it this far, yet if these words have reached your eyes, rest assured, the end of spiral is near. Stay vigilant and rosewary. Rosewary как-то переводится. For the thorns we discover are twice as sharp as the conclusion of each of your journeys.

One final conceal I leave you. The water of the West Spring shall yet reveal more secrets than these mere passages. I had so many plans, but not enough dreams. You murder our way. Нет, там Розвери. Ну, типа, возможно, как бы слова нет, но типа Розвери. Типа, не знаю, как сказать, обеспокоенным, либо помнить о розах. Так.

0: Да, Фэри осторожно. Да.
1: Это так важно. Побольше места занимает. Непонятно, Веспринг. Что у нас Веспринг? Она имеет в виду, это же вода, что-то еще можешь раскрыть, или какая-то другая вода?

Пора по фара за кофе. Еще рано. Дышать хочу. Даже не знаю, сидеть думать, что это может значить. Или как бы обычно мимо пройти, потом подумать. Да надо сразу думать. From prison pristine, free pass, convene. Convene переведи. Так-то знакомое, но не точно. Так, размеры те же. 5 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А где у нас тут роза? Роза в 46-й комнате лежит на этом. Больше я не уверен, где она.

0: Почему нам сетку дали?
1: Как сохранить?
0: Спарил из них, блять. Не ладно, это нельзя парить. Ну, что-то еще можно парить, но

Вряд ли письмо Синтара связано, потому что это было бы нелогично просто. Это и его матери загадки. Что-то еще с водой связано, но, наверное, вот уже что-то не что-то, что нужно просто полить, либо не книги, а еще что-то. West Spring. Западный ручей. И отпущу, может, потом на главную, хотя ладно, все равно, если отпущу, то только тебе. Поэтому, а ты можешь просто заскринить и подумать потом. Tented... А, так, Tented Rose Wine. Анаграмма? Думай. Думай. Это анаграмма. Грамма какая, может быть? Да вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,

Та же самая. Блять. Что это все значит? Сейчас я проверю. Точно. Зачем? Зачем нам составленные из одних и тех же букв фразы? И вот насколько надо заморочиться, чтобы найти вот несколько фраз, которые из одних и тех же букв можно составить. Знаком вопроса. Кстати. А где еще со знаком вопроса было? Блять. А. Does it never end? Does it never end не составляется из этих букв, кстати. Кстати. Так, проверю.

Белую книгу о внешнем секретном проходе помню. Ну не лейку же к ней нести.

Ребят, ты меня слышишь? Вдруг он меня слышит. Маловероятно, конечно. И хочу у него спросить, почему он не постит в Mumble, где и сидит? Как бы очевидно, что там он больше реакций получит.

Можно попробовать, просто это очень сложно. Это очень сложно в том плане, что Ой, а как это вообще сделать? Потому что мне надо из одной Outer Room лейку с водой, а вода в лейке сохранится, по-твоему? Ладно, сначала, видимо, дойдем до... Сначала разберемся с фигуркой короны. Вест Спринг.

Так. Полить. Световой водой белую книгу в Outer Sea. Ну, такое. Ну, как-то более конкретно должно было бы на это указывать в тут. Ну, призм... Имеется в виду призм Ки. Как-то связано с призм Ки тут. Трипас Конвин. Филанс... Так, ладно, чё ты писал? Чё ты писал насчёт этого, я не прочитал.

Подозреваю, что надо построить 3 на 6 зеленое, синий, красное. Чё, блядь, почему тут 3 на 6?

Three colors to count a sum of 18. Шесть на три 18. Вот мне очень не хотелось, чтобы был какой-нибудь секрет, для которого нужно именно в определенных местах определенные комнаты ставить. Ну, в том смысле, что несколько комнат, комбинацию комнат. Просто там одну поставить где-то, прям комбинацию. Так, не круто. Так, я бы попробовал West Spring. Это либо на улице на западе, либо... комнаты, которые West, это только West Wing Hall и Hilladish Bedroom. Но там никакой воды вроде бы не было. Давай еще раз другую. Я хочу сходить за кофе. Почему-то рано. Видимо, я так прокрастинирую, рядом думать над загадкой. Ну то, что видимо нужно еще что-то поливать, а лейку получить так сложно, мне не нравится. Ну, сейчас ходим на улицу, попробуем, где-нибудь еще вода набирается или нет. А, зазумить. Кстати, надо с лупой. Что-то мы лупой вообще забываем пользоваться. Книги в тумбе до сих пор не залупили. Скрин просто сейчас сделаю. Залупить что? Что? West Spring как будто выделено немного.

Secret Passage не выделено как отдельно. West Spring выделено. Ну ладно, может быть, что это к секрет. Ну, под лупой, возможно, более очевидно. Это, ну да, как будто S немного менее жирным. Ну, значит, ну, West Spring, это что тогда? Ну, нет. West Spring просто имеется в виду, что Secret Passage нужно поставить в Outer Room, который технически рядом, как раз рядом с водой, может быть. Ладно. Нужно будет это сделать. Но после того, как мы разберемся с остальным. Короче, после того, как фигурка перестанет занимать место в код-чеке. Вот. Так, вот. Белая книга, конечно, больше как пак выглядела, но... Или нет, вот. Ладно, не очень как пак. Ну как баг, потому что оно так же, как вот это выглядит. Не уникальный, типа, outline, а просто какая-то, ну, может быть. Ну, логично, достаточно логично все это выглядит, чтобы это проверить.

0: Так. Зачем я хочу драйвер?
1: Ай, не знаю.
0: Может, и майка остается. Где? А, нет, это херня. Эмералд, блядь. Зачем я поставил? Рейсер я поставил.

0: Простоват спринг.
1: Это ж выглядит как спринг.
0: Да нет. Она ж течет в эту сторону, но... О, если спринг, то должна была течь оттуда. Вот она, кстати, течет. Что ты еще хочешь? Потыкаться в воду разную.

Кстати. Хера себе! А вот последний апгрейд. Внезапно. Oh, yes.

Ясно, почему 12. Решим. Она может стать полностью эффектами другой комнаты. 12, значит, ну, не все 8 цветных, а какие? Хотя, ладно, не важно. Вряд ли там что-то важное может быть, но... Если это не последний апгрейд. Ну, как бы нам сказали, что 18 апгрейд дисков, так что последний. Спертерас прикольно выглядит. Сперпещо, интересно, можно ли там выкопать ключ? Непонятно, там, наверное, рисунок на стене, а не выход на улицу. Сперверанда самая выгодная. Ну, зеленые. Зеленых я мало поставлю, поэтому. Не знаю даже. Ты за что? Ну, ладно. Вряд ли там можно что-то выкопать. Я бы сказал, по эффекту лучше вернуть.

Прикольно. Апгрейды. Все, все нашли. Вот такие. Такие его можно было найти давно. Хотя, как-то мы приходили с большим количеством дорогих предметов и не давали тогда апгрейдисков. Через это можно получить телескоп. Но у нас все равно планетария нету. Wait, что я... я не то взял Kill me. Ладно, собственно. Еще я не знаю... Тень в рейкруме, и все. Я решил напоследок пофейлить. Вон, таймер еще идет.

Интересно, если бы она успела загрузиться. Не, она бросилась. Так, если лупу найдем, ставим.

А, еще одна вещь, которую можно будет спросить у знающий зритель придет. Так что за херня с этими? В гроте вот этот переключатель коннекшена на месяц. Если это не спойлер. Вот. Ну чё звезды мне дают, блядь? Я сейчас заруиню намеренно. Можно, ладно, в конце дня тогда поставим планетарий и в конце дня сделаем с предметами. Так, планетарий тогда нужно заранее поставить. Так, библиотеку, если лупу найдем, на случай на входа лупы. Они все еще нам.

Это печально. Печально. Так, хоть было что-то стабильно получаемое. Ну да.

Tu ci pisałem, no 64, no. Нет, нет, а сколько тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь умножить на 6, 42, плюс 4, 46, да, 46. Печально, это печально. Все, скоро упремся в стену. Можешь подумать, ладно, типа на одной книжке мокрой понятно, если кипятки надо уже поставить. А что другая книжка имеет в виду, подумай.

Очень печально. Все, и с одноцветными шахматными фигурами все. Пусть так остается. Тянь! Мейджорки — это неплохо.

Aquário. Ai, já estupou no lápis. Oh, que casca que eu vi.

из понятных, простых целей, которыми можно каждый день продвигаться, осталось, что остались только звезды.

0: Ты еще не... Ну, сейчас, но... Еще через 20 минут. Да, да. Так, где мы закончили?
1: Лег француз на диван, четыре стула. Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло. Сел француз на стул у окна, а самому хочется на диване полежать. Лег француз на диван, а ему уже на кресле посидеть хочется. Встал француз с дивана и сел на кресло, как король. А у самого мысли в голове уже такие, что на кресле-то больно пышно. Лучше попроще, на стуле. Пересел француз на стул у окна, да только не сидится французу на этом стуле, потому что в окно как-то дует. Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал. Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на кресло. «Вот где хорошо!» — сказал француз, но сейчас же прибавил. «А на диване-то, пожалуй, лучше!»
0: Вот. Когда... Я хотел уйти на перерыв. Ну я это об этом могу сделать. Сейчас. Ладно, ладно. Только не харм саму музыку.

виде кабана, ребенок в виде кабана. Мой динозавр, исламист, мой динозавр, диковинт, мой динозавр, пацифист, мой динозавр, пацифист.

Antigamente.

Младший, как? Как плачет Кавказ? Так завтра. Завтра, так надо выяснить.

0: Кирпич. Господин невысокого роста, с камушком в глазу, подошел к двери табачной лавки и остановился. Его черные лакированные туфли сияли у каменной ступенечки, ведущей в табачную лавку.
1: Так, Серчаев, Серчаев, где ты, сука? Сиди тут. Видасики на ютубе, возможно, скоро будем смотреть. Вот. На русском? Или не на русском? Нет, не на русском. Хотя на русском у меня там, короче, тоже какая-то есть. Красить небо, что ли? Что я хотел сказать? Вот, просто надо уже попробовать подергать глобус. Это нужно долго ждать.
0: Носки туфель были направлены внутрь магазина. Еще два шага, и господин скрылся бы за дверью. Но он почему-то задержался, будто нарочно.
1: Начинай рифмовать.
0: Для того, чтобы подставить голову под кирпич, упавший с крыши. Господин даже снял шляпу, обнаружив свой лысый череп. И таким образом кирпич...
1: Чё-то по моей заинтересованности продолжать, как легко было продолжать... Продолжать сильно ударило то, что записки в трэш-тров кончились.
0: Ударил господина прямо по голой голове, проломил черепную кость и застрял в мозгу. Господин не упал. Нет, он только пошатнулся от страшного удара, вынул из кармана платок, вытер им лицо и... повернувшись к толпе, которая мгновенно собралась вокруг этого господина, сказал: «Не беспокойтесь, господа, у меня была уже прививка. Вы видите, у меня в правом глазу торчит камушек. Это тоже был однажды случай. Я уже привык к этому. Теперь мне все, трын-трава». И с этими словами господин надел шляпу и ушел куда-то в сторону, оставив смущенную толпу в полном недоумении. Вопрос. Есть ли что-нибудь на Земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход событий не только на Земле, но и в других мирах? Спросил я у своего учителя. «Есть!» – ответил мне мой учитель. «Что же это?» – спросил я. «Это...» – начал мой учитель и вдруг замолчал. Я стоял и напряженно ждал его ответа, а он молчал, и я стоял и молчал.

крюкица. Хотите, я вам расскажу рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкица, а кирюкицу. Или нет, не кирюкица, а курякицу. Фу ты. Не курякицу, а кукрикицу. Да не кукрикицу, а кирикрюкицу. Нет, опять не так. Курикрятицу? Нет, не курикрятицу. Кирикрюкицу? Нет, опять не так. Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикурку-кукрекицу.

0: маленькой девочки начал гнить молочный зуб. Решили эту девочку отвезти к зубному врачу, чтобы он выдернул ей ее молочный зуб. Вот однажды стояла эта маленькая девочка в редакции, стояла она около шкафа и была вся скрюченная. Тогда одна редакторша спросила эту девочку, почему она стоит вся скрюченная. И девочка ответила, что она стоит так потому, что боится рвать свой молочный зуб, так как, должно быть, будет очень больно. А редакторша спрашивает, ты очень боишься, если тебя уколят булавкой в руку? Девочка говорит, нет. Редакторша уколола девочку булавкой в руку и говорит, что рвать молочный зуб не больнее этого укола. Девочка поверила и вырвала свой нездоровый молочный зуб. Можно только отметить находчивость этой редакторши.
1: Как такой тезис? Тим Робинсон не хуже Хармса и вообще похож. Ну, как бы тоже доведение до какого-то абсурда каких-то типовых социальных ситуаций. Так, ну, блядь, что, мне начинать считать? Хорошо, начинаю я считать. 5.6 умножить на 100. 560. 560. 65. Дальше какое действие? Дальше. Блять. Придется выпить. Так, сейчас я. Ну ты пади хотя бы выпишу. А, на 20, да. Считаем ты мне, блядь. Да, забыл, что это не два раза, а в два раза большее число. Шесть точка пять. В уме совсем не получается. 6.5 на 20. 56 на 2 112. 2 верю.
2: Чьи рассказы?
0: Пасквиль. Знаменитый чтец Антон Исаакович Ша. То самое историческое лицо, которое выступало в сентябре месяце 1940 года в Литейном.
1: Так, завтра будет кино. Двадцать четыре плюс двадцать два. 46. 46. 46. А чё я на так много?

Чё-то я слишком длинно записался в завтрашний эфир, сейчас поменяю. Так, хорошо. 24 плюс 18, это 42. 42. И насколько это, как я умудрился записаться на 7 часов? Где-то опечатался. Так, теперь 42 плюс 240.

0: Да, ладно, буду.
1: Тори любила перед своими концертами полежать часок-другой и отдохнуть. Ляжет оно, бывало, на кушет и скажет: «Буду спать», а само не спит. После концертов оно любило поужинать. Вот оно придет домой, рассядется за столом и говорит своей жене: «А ну, голубушка, состряпай-ка мне что-нибудь из лапши». И пока жена его стряпает, оно сидит за столом и книгу читает. Жена его хорошенькая, в кружевном передничке, с сумочкой в руках, а в сумочке кружевной платочек и ватрушечный медальончик лежат. Жена его бегает по комнате, каблучками стучит, как бабочки. А оно скромно за столом сидит, ужина дожидается. Все так складно и прилично. Жена ему что-нибудь приятное скажет, а оно головой кивает. Жена порх к буфетику и уже рюмочками там звенит. «Налей-ка, душечка, мне рюмочку», — говорит оно. «Смотри, голубчик, не спейся», — говорит ему жена. «Авось, пупочка, не сопьюсь», — говорит оно, опрокидывая рюмочку в рот. А жена грозит ему пальчиком, а сама боком через двери на кухню бежит. Вот в таких приятных тонах весь ужин проходит. А потом они спать закладываются. Ночью, если им мухи не мешают, они спят спокойно. Потому что уж...
0: Тим Робинсон умеет только кричать. Нет, но и кричать он умеет так, что это только дополняет. Ладно. Я понимаю, что это от вкуса зависит. Что кому-то это может казаться кринжом. Но я смотрю, умные люди любят. Да не я один такой, я смотрю, стабильно умные люди любят Тима Робинсона.
1: Они люди хорошие. Упадание. Два человека упали с крыши.
0: Каково? Ну, не знаю, наверное, как. На форчане периодически бывают треды тех, кто не любит Тима Робинсона. Да, но обычно так... Они обычно, что, как говорят, решивают. Вот, критика критикующих, оно, ее больше. Так, кстати, вот это мы ни разу не делали. Я прям не знаю. Как бы можно это к концу рано сделать, но такое. Шансов мало, что телескоп дадут. Можно просто взять это и продолжать. Просто посмотреть хотя бы, как это выглядит.
1: Пятиэтажного дома, новостройки, кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать. Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое. Совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше разглядеть, кто там падает с крыши. Однако, сообразив, что, пожалуй, падающие могут увидеть ее голой и не весь чего про нее подумать, Ида Марковна отскочила от окна за плетеный треножник, на котором стоял горшок с цветком. В это время падающих с крыш увидела другая особа, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида Марковна. Она как раз в это время сидела с ногами на подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взглянув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марковна взвизгнула и, вскочив с подоконника, стала спешно открывать окно, чтобы лучше увидеть, как падающие с крыши ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марковна вспомнила, что она забила окно снизу гвоздем и кинулась к печке, в которой она хранила инструменты, 4 молотка, долото и клещи. Схватив клещи, Ида Марковна опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь...
0: Так, Флауэр так пишется? Может ли быть где-то здесь леттервейсинг? Кофе. Ага, there is a letter missing.

0: Так, Сетчаев, сиди тут. Далеко не уходи, мы, может, скоро YouTube будем смотреть. Да как мы без тебя выйдем?
1: Но легко распахнулась. Ида Марковна высунулась из окна и увидела, как падающие с крыши со свистом подлетали к земле. На улице собралась уже небольшая толпа, уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам. К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот, наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об землю. Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности. Жил-был человек, звали его Кузнецов. Однажды сломалась у него табуретка. Он вышел из дома и пошел в магазин купить столярного клея, чтобы склеить табуретку. Когда Кузнецов проходил мимо недостроенного дома, сверху упал кирпич и ударил Кузнецова по голове. Кузнецов упал, но сразу же вскочил на ноги и пощупал свою голову. На голове у Кузнецова вскочила огромная шишка. Кузнецов погладил шишку рукой и сказал: «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в магазин, чтобы... Ах, что же это такое? Я забыл, зачем я пошел в магазин». В это время с крыши упал второй кирпич и опять стукнул Кузнецова по голове. «Ах!» – вскрикнул Кузнецов, схватился за голову и нащупал на голове вторую шишку. «Вот так история!» — сказал Кузнецов. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в... Куда же я пошел? Я забыл, куда я пошел». Тут сверху на Кузнецова упал третий кирпич, и на голове Кузнецова вскочила третья шишка. «Ай-ай-ай!» — закричал Кузнецов, хватаясь за голову. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из погреба? Нет. Вышел из бочки? Нет. Откуда же я вышел?» С крыши упал четвертый кирпич, ударил Кузнецова по затылку, и на затылке у Кузнецова вскочила четвертая шишка. «Ну и ну!» — сказал Кузнецов, почесывая затылок. «Кто же я?» «Никак я забыл, как меня зовут. Вот так история. Как же меня зовут? Василий Петухов? Нет. Николай Сапогов? Нет. Пантелей Решаков? Нет. Но кто же я?» Но тут с крыши упал пятый кирпич и так стукнул Кузнецова по затылку, что Кузнецов окончательно позабыл все на свете и, крикнув «Ого-го!», побежал по улице. Пожалуйста, если кто-нибудь встретит на улице человека, у которого на голове пять шишек, то напомните ему, что зовут его Кузнецов, и что ему нужно купить столярного клея и починить ломаную табуретку.
0: Так, ассоратории не было.
1: Голубая тетрадь номер 12.
2: Федя, а Федя?
1: Что-с?
2: А вот я тебе покажу, что-с.
1: Молчание.
2: Федя, а Федя?
1: В чем дело?
2: Ах ты, сукин сын, еще в чем дело спрашиваешь?
1: Да что вам от меня нужно?
2: Видали, что мне от него нужно? Да я тебя, мерзавца, за такие слова? Я тебя так швырну, что полетишь сам знаешь куда.
1: Куда?
2: В горшок.
1: Молчание.
2: Федя, а Федя?
0: А что, если вот это полить можно, если что-то появится?
1: Что вы, тетенька, с ума сошли?
2: Ах, ах, повтори, как ты сказал.
1: Нет, не повторю.
2: Ну, то-то, знай свое место. Небось, тоже.
1: 40. Куклов и Богодельнев сидят за столом, покрытым клеенкой, и едят суп. Куклов. Я принц. Богодельнев. Ах ты принц. Куклов. Ну и что же из этого, что я принц? Богодельнев. А то, что я в тебя сейчас супом плесну. Куклов. Нет, не надо. Богодельнев. Почему же это не надо? Куклов. А это зачем же в меня супом плескать? Богодельнев. А ты думаешь, ты принц, так тебя и супом облить нельзя? Куклов. Да, я так думаю. Богодельнев. А я думаю наоборот. Куклов. Ты думаешь так, а я думаю так. Богодельнев. А мне плевать на тебя. Куклов. А у тебя нет никакого внутреннего содержания. Богодельнев. А у тебя нос похож на корыто. Куклов. А у тебя такое выражение лица, будто ты не знаешь, куда сесть. Богодельнев. А у тебя веретенообразная шея. Куклов. А ты свинья. Богодельнев. А я вот сейчас тебе уши оторву. Куклов. А ты свинья. Богодельнев. Я вот тебе уши оторву. Куклов. А ты свинья. Богодельнев. Свинья? А ты кто же? Куклов. А я принц. Богодельнев. Ах ты принц. Куклов. Ну и что же с того, что я принц? Богодельнев. А то, что я в тебя сейчас супом плесну. И так далее.
0: Встречаю. Тут я начал читать House of Leaves. Введение мне немножко не понравилось тем, что слишком хоррор прям такой лавкрафтовский, в том смысле, что вот герой нашел герой, который пишет это введение, лица, которое ведется повествование. Вот он одного умершего старика нашел записи, типа кипу разных бумаг, записок, типа всего-всего. Там красочно описывается то, насколько, типа на всем разном, самые разные вот записи. Вот. Там достаточно неплохо это описывается. Но вот то, как нагоняется, типа, вот он нашел, и вот постепенно они не давали ему покоя, постепенно просто из интереса сначала заглядывал, почитывал, а потом все стал одержимый, вот сошел с ума, и вот а потом или когда, непонятно, типа он куда-то это передал, и собственно продолжаю. Основная часть книги это вот эти вот опубликованные записи. Опубликованные там самые типа разные, разных времен, разных людей, типа документов. Вот. И вот не понравилось мне немного такой, как лавкрафтовский хоррор. Ну, блядь, ну какая графомания? Нет. Графомания как раз то, что ближе к тому, что можно назвать графоманией, типа какое-то подробное очень нервозное описание всего-всего, вот как например, муравейчество было. Это мне, в принципе, нравится, то, что можно. А тут не в графомании дело, тут, а в лавкрафтовском ужасе. Вот. Fuck off. Спасибо. Fuck off. Ты хотел обзора. Ты, сука, сам написал, что ты хочешь обзора. Вот обзор, да? Но как бы так написано только начало. Дальше ж другое будет. Вот. Что-то еще хотел сказать, ну вот, Сырчаев, как обычно, вот самое главное в разговорах в интернете, это вот что-то такое отмахивающее написать, типа, то, что как английское слово, не помню, неважно. Уже записывают ролики. Не могу. Не могу я еще не. У меня ж на новых драйверах не работает DaVinci Resolve. Как я буду записывать ролики? Вот. Вот. Хорошо, это именно и говорю. То-то. Так, да, это я умнительный просто. Кстати, перевернуто как будто. Ладно, потом вспомню, если еще что-то хотел сказать.
1: Личное переживание одного музыканта.
0: Ах да, что я хотел сказать. Но самое страшное, это вот там один фотограф упоминался. Так, как бы, не важно, просто, не знаю, ну там, типа когда описывал то... Вот старика умершего, то, что о нем знал, и как бы как он жил, типа... Что-то вроде сначала типа нагоняет некоторые элементы, по которым он был типа не очень вменяемым, но потом типа, но его жилище не выглядело не так мрачно, как то, что мы периодически видим по телевизору и работы фотографа такого-то. Вот, я загуглил этого фотографа, и лучше бы, блядь, я не гуглил. Вот это вот куда более такое страшное. Я так открыл вкладку картинки, на которая в Гугле. Сначала я не понял, на что я смотрю. Ну, в общем, гуру он фотографировал. А если негативный обзор на YouTube на эту книгу, не знаю, поищи.
1: Меня назвали извергом.
0: Нет, вот это, конечно. Сука, ты ж леску. Я могу, конечно, посмотреть имя. Нет, не забыл. Я открыл статью на Википедии, там было... По-моему, только русское прочитал. Вот. На него повлияло, что он в детстве увидел, как маленькая девочка сбила машину ее и ей оторвала голову. Не знаю даже. Я могу посмотреть его имя. Ты очень хочешь?
1: А разве это не так? Нет, это не так. Доказательств я приводить не буду. Я слышал, как моя жена говорила в телефонную трубку какому-то Михюсе, что я глуп. Я сидел в это время под кроватью, и меня не было видно. О, что я испытывал в этот момент. Я хотел выскочить и крикнуть: «Нет, я не глуп!» Воображаю, что бы тут было. Я опять сидел под кроватью и не был виден. Но зато мне это было видно, что этот самый Михюся проделал с моей женой.
0: Так, мы близко к 46-й комнате. Но типа, если я выролею вот рядом, я могу открыть северную дверь, но внешнюю дверь я не открою. Мне ключ нужен. Мне нужен секрет гарденки. Нет, видимо. Видимо, можно не пытаться.
1: Сегодня моя жена опять принимала этого Михюсю. Я начинаю думать, что я в глазах жены перехожу на задний план. Михюся даже лазал в ящиках моего письменного стола. Я сам сидел под кроватью и не был виден. Жена и Михюся говорили обо мне в самых неприятных выражениях. Я не вытерпел и крикнул им, что они все врут. Вот уже пятый день, как меня избили, а кости все еще ноют. Всестороннее исследование. Ермолаев. Я был у Блинова, он показал мне свою силу. Ничего подобного я никогда не видел. Это сила зверя. Мне стало страшно. Блинов поднял письменный стол, раскачал его и отбросил от себя метра на 4.
3: Доктор.
1: Интересно было бы исследовать это явление. Науке известны такие факты, но причины их непонятны.
0: А обсерватория есть или нет? Есть.
1: Дайся есть. Какая мышечная сила, ученые еще сказать не могут. Познакомьте меня с Блиновым, я дам ему исследовательскую пилюлю.
3: Ермолаев.
1: А что это за пилюля, которую вы собираетесь дать Блинову?
3: Доктор.
1: Какая пилюля? Я не собираюсь давать ему пилюлю.
3: Ермолаев.
1: Но вы же сами только что сказали, что собираетесь дать ему пилюлю.
3: Доктор.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь. Про пилюлю я не говорил.
3: Ермолаев.
1: Ну уж извините, я-то слышал, как вы сказали про пилюлю.
3: Доктор.
1: Нет.
3: Ермолаев.
1: Что нет?
3: Доктор.
1: Не говорил.
3: Ермолаев.
1: Кто не говорил?
3: Доктор.
1: Вы не говорили.
3: Ермолаев.
1: Чего я не говорил?
3: Доктор.
1: Вы, по-моему, чего-то не договариваете.
3: Ермолаев.
1: Я ничего не понимаю. Чего я не договариваю?
3: Доктор.
1: Ваша речь очень типична. Вы проглатываете слова, не договариваете начатые мысли, торопитесь и заикаетесь.
3: Ермолаев.
1: Когда же я заикался? Я говорю довольно гладко.
3: Доктор.
1: Вот в этом-то и есть ваша ошибка. Видите, вы даже от напряжения начинаете покрываться красными пятнами. У вас еще не похолодели руки?
3: Ермолаев.
1: Нет. А что?
3: Доктор.
1: Так, это мое предположение. Мне кажется, вам уже тяжело дышать. Лучше сядьте, а то вы можете упасть. Ну вот, теперь вы отдохните.
3: Ермолаев.
1: Зачем же?
3: Доктор.
1: Не напрягайте голосовых связок. Сейчас я вам постараюсь облегчить вашу участь.
3: Ермолаев.
1: Доктор, вы меня пугаете.
3: Доктор.
1: Дружочек, милый, я хочу вам помочь. Вот, возьмите это, глотайте.
3: Ермолаев.
1: Ой, фу! Какой сладкий, отвратительный вкус. Что это вы мне дали?
0: Так, есть ли какие-то комнаты сейчас с глобусами?
3: Доктор.
1: Ничего, ничего, успокойтесь. Это средство верное.
3: Ермолаев.
1: Мне жарко. И все кажется зеленого цвета.
3: Доктор.
1: Да-да, да, дружочек милый, сейчас вы умрете.
3: Ермолаев.
1: Что вы говорите, доктор? Ой, не могу. Доктор, что вы мне дали? Ой, доктор.
3: Доктор.
1: Вы проглотили исследовательскую пилюлю.
3: Ермолаев.
1: Спасите, ой, спасите, ой, дайте дышать. Ой, спас, ой, дышать.
3: Доктор.
1: Замолчал. И не дышит. Значит, уже умер. Умер, не найдя на земле ответов на свои вопросы. Да, мы, врачи, должны всесторонне исследовать явление смерти.
4: Даниил Хармс. Случай и рассказ.
1: Тетрадь. Мне дали пощечину. Я сидел у окна. Вдруг на улице что-то свистнуло. Я высунулся на улицу из окна и получил пощечину. Я спрятался опять в дом, и вот теперь на моей щеке горит, как раньше говорили, несмываемый позор. Такую боль обиды я испытал раньше только один раз. Это было так. Одна прекрасная дама, незаконная дочь короля, подарила мне роскошную тетрадь. Это был для меня настоящий праздник. Так хороша была тетрадь. Я сразу сел и начал писать туда стихи. Но когда эта дама, незаконная дочь короля, увидала, что я пишу в эту тетрадь черновики, она сказала:
0: где курсор?
1: Если бы я знала, что вы будете сюда писать свои бездарные черновики, никогда бы не подарила я вам этой тетради. Я ведь думала, что эта тетрадь вам послужит. Для списывания туда умных и полезных фраз, вычитанных вами из различных...
0: Потом в конце дня пойду закончу день в планетариуме и тогда поставлю.
1: Ник, я вырвал из тетради написанные мной листки и вернул тетрадь даме. И вот теперь, когда мне дали пощечину через окно, я ощутил знакомое мне чувство. Это было то же чувство, какое я испытал, когда вернул прекрасной даме ее роскошную тетрадь. Новые альпинисты. Бибиков залез на гору, задумался и свалился под гору. Чеченцы подняли Бибикова и опять поставили его на гору. Бибиков поблагодарил чеченцев и опять свалился под откос. Только его и видели. Теперь на гору залез Аугенапфель, посмотрел в бинокль и увидел всадника.
2: «Эй!»
1: – закричал Аугенапфель.
2: «Где тут поблизости Духан?»
1: Всадник скрылся под горой, потом показался возле кустов, потом скрылся за кустами, потом показался в долине, потом скрылся под горой, потом...
0: Так. Смотрите внимательно, думайте, к чему приблизить. Тут... Верно, нет.

кстати, вот это вот, это 8-я страница, 13-е слово, ну, 13-е З, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, нет, 15, 16, но это 8-я страница. Пытался понять, так что там с Бетс, и так и не понял, но кое-что посчитал. Что у него изображено? Типа... Тушар. Да уже нет. Да, ВФВ это... Да, уже.

Ладно, тут ничего. Тут все сложнее. Какое значение? Почему важно cook и make? Сразу подскажу. 2 на 4. Вот это. И это и есть в основной книге, там такое приближение. Тут тоже подорасит. Он. Но что she knows the signs. Типа на каждой странице есть знак, который часть вот этого. Но тут как бы не одно слово или цифра, не одна буква или цифра, а одно слово каждому почерку соответствует. И то не слово, где-то не одно слово, а... Вот. Если тут что-то еще... Dead end in major key. Wait. Ладно, давай сначала. Чёрт. Тут, кстати, так что, есть ли глобусы? В обсерватории есть глобус. Сейчас выйду, посмотрю на время. Там есть глобус. Я помню, что было близко достаточно времени, там еще полтора часа оставалось. Сука, я... Все, поздно. Ладно.

важно ли вот это? Потому что в некоторых местах непонятно, зачем одно слово заменено другим не выглядит. Вот тут нормально выглядит. А где-то... Почему every space вот тут обведено?

not to the publisher. Every word house must be blue.

Мы будем выписывать, что иллюстрация пидорасит. Нет, не будем. Или будем. Раз уж остальные. Остальные. Ну так,

Nux. Du. Why? Why? Подчеркнуто, это образ. Конечно, внуки была часть этого пазла, но это другое.

0: John?
1: Не понял, к чему это? Это то, как была эта фраза в оригинале? Нет. Чё? Где ты это увидел? Алло?

0: Я придумал. Обернуть как-то, как-то, что это, что, чтобы было понятно читающему, что это относится. Не пробовал?
1: Как?
0: Не знаю. Я бы написал, вот был бы я писателем, я бы написал вот это. Вот так можно обернуть. Ну вот важно ли это? Как бы Тен это Танер Форк. Ну тут как бы и так очевидно написано тут Танер Форк. И 10, и тут Форк, и это все к одному относится, или тут что-то еще есть? А я точно не разглядывал еще ступы? Ку-ку-ту. Понятно. Что еще? Почему тут влево? Или это просто как бы относится к другому, к Кастл? Это тупо было бы.

Я почти, кстати, с... Короче, подумай, подумай, какие могут быть еще... Ну, на досуге. На досуге. Вдруг придумаешь, что... Не знаю, ты еще не пробовал? Вот это разные другие. Я уже запомнил портманто, я запомнил омофоны, а анаграмму не могу запомнить, вспомнил анаграммы. Анаграммы, вот просто, не знаю, на досуге. Я вот так делаю, типа, выписываю, дальше, типа. Вот. Одно слово придумал, удаляю букву этого слова. Тут ей нету. Ну ты понял, вот. Может, что найдешь. А, 1.15, да. Значит, это точно подсказка по кастлу. Я не обратил внимания. Я думал, там час 30, как обычно.

Вот глобусы, может быть, что в час 30 их просто дернуть, они там откроются, или еще что-то произойдет. Просто если да, то это какая-то простая вещь, до которой мы давно могли додуматься. А соответственно, должны были быть уже дополнительные подсказки к этой вещи. Вот если что-то, что достаточно простое, до чего мы не додумались, к чему не было дополнительных подсказок пока. Okay.

Ну вот странно, что вот, вот тут типа пояснили по, что тут стрелочки, тут пояснили про анаграммы, как бы, а вот и вот 912 все стрелочки и в, и из. Ничего не находим. Стоит полная это. Ставит на что-то. If his directory was a trajectory, it was nothing short of momentum lab.

One sign per page. That end in major key. Вот типа major key это x, y, z, a, b, c, а также цифры, которыми они составляют. Также у нас есть другие места, которые в которых типа есть major key. Кстати, мы с лупой, надо еще туда сходить. Могут ли быть другие ключи, которые как бы непонятно, как интерпретировать, непонятно. In major key. Ну, C это типа dead end 13 на карте этой. Думаю, тут уже... Что? Ты думаешь, во всей книге ничего нету? Хотя очевидно, что есть. Ну как? Там даже подсказали, что есть. Major

почему вот тут вот так оно выглядит? Такой знак, который знак Фенерис. Финальный это знак Black Bridge.

Вот почему тут Дюн? Хотя финальный другое слово. Нью.

0: Черная стрелка. Вот возвращайте, кстати. Так, а где Бетс-то было? А. X как X, либо X как вот часть вот этой последовательности. Пошли смотреть карту метро.
1: Оказался на склоне горы и подъехал к Аугенапфель. «Где тут поблизости Духан?» — спросил Аугенапфель. Всадник показал себе на уши и рот. «Ты что, глухонемой?» — спросил Аугенапфель. Всадник почесал затылок и показал себе на живот. «Что такое?» – спросил Аугенапфель. Всадник вынул из кармана деревянное яблоко и раскусил его пополам. Тут Аугенапфелю стало не по себе, и он начал пятиться. А всадник снял с ноги сапог, но как крикнет: «Ха! Голай!» Аугенапфель скакнул куда-то в бок и свалился под откос. В это время Бибиков, вторично свалившийся под откос еще раньше Аугенапфеля, пришел в себя и начал подниматься на четвереньки. Вдруг чувствует, на него сверху кто-то падает. Бибиков отполз в сторону, посмотрел оттуда и видит, лежит какой-то гражданин в клетчатых брюках. Бибиков сел на камушек и стал ждать. А гражданин в клетчатых брюках полежал, не двигаясь, часа четыре. А потом поднял голову и спрашивает неизвестно кого: «Это чей Духан?» «Какой там Духан? Это не Духан», — отвечает Бибиков. «А вы кто такой?» — спрашивает человек в клетчатых брюках. «Я альпинист Бибиков. А вы кто?» «А я альпинист Аугенапфель». Таким образом, Бибиков и Аугенапфель познакомились друг с другом. Одиннадцать утверждений Даниила Ивановича Хармса. Первое утверждение. Предметы пропали.
2: Пропали.
1: Второе утверждение. Было. Числовой ряд начинается с двух. Единица не число. Единица первое и единственное совершенство. Первое множество. Первое число. И первое от совершенства – это два. Пифагорова единица. Третье утверждение. Вообразим, что единица – первое число. Четвертое утверждение. Новая единица подчиняется закону.
0: Это вопрос утверждения. Если утверждение, то анаграмма чего? Только не анаграмма того же, очевидно.
1: Общих чисел. Закон чисел – закон масс. Хармсова единица. Пятое утверждение. Закон единицы ложен. Такого закона нет. Есть только закон масс. Шестое утверждение. Предмет обезоружен. Он стручок. Вооружена только куча. Седьмое утверждение. Закон больших и малых чисел один. Разница только количественная. Восьмое утверждение. И человек, и слово, и число подчинены одному закону.
0: Анаграмма чего? Нет. Я сомневаюсь, что это анаграмма. Hungry Bells упоминалось в другом месте. В одном я нашел. Возможно, еще где-то. Туда где-то что-то, предположительно, водяру возил шофер по заданию садовника. Так что Hungry Bell существует как какое-то место, какой-то топоним. Я задавался вопросом, какой топоним, но... Типа где это, почему это какое-то значение имеет, но не очень нашел. Wait. Надо, кстати, перескринить вот это и вот это, но мне лень. И где звезды, и гайд, путеводитель. Потому что тогда мы криво скринили это в начале еще самом было. А, ну, блядь, ясно. Вот как я тогда намеренно искал, и помню, не нашел, нашел только в это. А сейчас помню, ну, конечно же, было вот тут. Почему я тогда сюда не заглянул? Я ж до сих пор помню, что это тут, скорее всего, было. Angry Birds Tea Room. Да, это возле Trinstail.

0: Текучая.
1: Нет, только плохие, только некачественные.
0: 11-е утверждение. Я хоть и один, но думаю текуче. Все, все, все. Я пишу высокие стихи.
1: Покажут ли нам поезд? Мы там не знаем, он левце стоит. Кстати, надо будет посмотреть, соответствует ли всегда цвет плюс символ в записках Стражетров. Цвет плюс символ всегда соответствует конкретно правде или лжи. Вот.
0: Я родился в камыше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду, и я поплыл. Какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело, мы плыли по течению и встретили рака. Это был древний, великий рак. Он держал в своих клешнях топор. За раком плыла голая лягушка. «Почему ты всегда голая?» – спросил ее рак. «Как тебе не стыдно?» «Здесь нет ничего стыдного», — ответила лягушка. «Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?» «Ты говоришь правильно», — сказал рак. «И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом...»
1: Нет, Саймону все еще интересно. Саймону... Родители о нем не беспокоятся. Что с ним там происходит?
0: Человек, потому что человек умнее нас. Мы же умны только в баснях, которые пишет про нас человек. Так что тут выходит, что опять-таки умен человек, а не мы. Но тут рак увидел меня.
1: 12 major keys. Может быть ли быть еще одна последовательность? Из либо из цифр, либо из букв. Dead end in major key. Вот что тут называется major key и как остальные major keys соотносится с тем, что, как мы знаем, назвали major key. Последовательность из шести букв, которые мапятся на шесть цифр.
0: И сказал, да и плыть никуда не надо, потому что вот он, человек.
1: Да, да. Так. Ну а где тогда и как? Где еще пропавшие буквы? Ну как? И, А, и Л мы нашли, окей. А в каком порядке их выставлять и как? И сколько их?

Я все, я завис. Вот так сделаем.

Вот, я вот после того, как после того, что было в конце стрима криптмастера, я вот думал, ну вот как-то вот. Да, они все пидорасы, но вот что мы, как мне делать, чтобы это тоже выглядело лучше, красивее, не.

не как истеричка. Что делать? Брать и вот молча, без пререканий, банить. Вот без пререканий. Молча. В идеале даже вот без того, что я только что сказал.

Как пройти в радиачан? Как анончикам пройти в радиачан? Вот как их отправить в радиачан, чтобы они точно прошли, и там они были, будут счастливы. Вот они сами не хотят себе счастья. Что в 3 часа ночи?

0: Нет, я там ничего не пишу. Ну, серьезно. Я как бы мое недовольство по делу. Чем мне быть недовольным в радиочале? Там как бы для общения текстов на любые темы там как бы и предназначено. А тут это канал коммуникации с эфиром, когда эфир идет. Да, я там состою, но я там редко пишу. А? Чуть-чуть непонятнее. Хорошая шутка. Хорошая шутка. Как бы мое недовольство более диджеями, которые на это отвечают. Но вот я попытался что-то с диджеями делать. Вот мне сказали. Ладно, не буду говорить. Короче, придется с двух сторон. С двух сторон это контролировать. Фактически это вот канал коммуникации с эфиром. Значит, они еще, блин, кто эти люди? Это тот же чел просто с разными айпишниками. Ладно. Ну почему ты не хочешь пройти в радиочат? Вот почему? Так, закончи день в планетарии. Да, ясно. Пройди. Пройди в радиочат. А чё, эксперимент? Эксперимент мы сделали. Можно... Ну и бан ты будешь получать без регистрации, без СМС. Хотя да, вот это у тебя динамический IP, тебя ещё не забанит, сука. Пройди в радиочат. Ну, у тебя телеграмма нету. Я не знаю, сейчас радиочат именно в телеге или в XMPP еще остался. Регистрация СМС. Так, заканчиваем. Продолжаем.
1: Подплыл ко мне и спросил: надо ли стесняться своего голого тела? Ты человек? И ответь нам. Я человек. И отвечу вам: не надо стесняться своего голого тела.
0: Не надо.
1: Из записной книжки. Старичок чесался обеими руками. Там, где нельзя было достать обеими, старичок чесался одной, но зато быстро-быстро. И при этом быстро мигал глазами. Хвилищевский ел клюкву, стараясь не морщиться. Он ждал, что все скажут, какая сила характера. Но никто не сказал ничего. Было слышно, как собака обнюхивала дверь. Хвилищевский зажал в кулаке зубную щетку и таращил глаза, чтобы лучше слышать. «Если собака войдет, — подумал Хвилищевский, — я ударю ее этой костяной ручкой прямо в висок».
2: Из коробки вышли какие-то пузыри.
1: Хвилищевский на цыпочках удалился из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. «Черт с ней!» — сказал себе Хвилищевский. «Меня не касается, что в ней».
0: По внешним румам все. Мы все три сделали. Все три цели. Да. Окей, значит, можно. Славяне какой-нибудь возьму.

Мало того, что вредят, они сами себе вредят. Вот я знаю, что они бы в радиоочане были счастливы, а вот они не хотят. Не хотят. Чего же Бэй не хочет в Мамбре сидеть? Ну, я не знаю, может, он сидит в Мамбресе просто и туда пишет? Ну, не знаю, мне бы хотелось у него узнать. Так, берем благословение на обед. Какие два канала? Где? Типа две кукарекалки? Угу. Да. У нас тут куда более простые технические проблемы не решаются. Ну это... Ладно. Сложный вопрос, как? Неважно. Так... Чиф, 7 плюс сколько? Немного, потому что, может, скоро Монка будем брать. Типа 6 на... Ну, на 3 пусть будет. 46 плюс 7, я на калькуляторе считаю. 55. Один... Ну, когда-то, когда у меня были еще силы и желания программировать. Кстати, а если открою, он будет тут? А, ну да, нужно. Да, канал Светофора. О чем я говорил? Когда у меня были еще силы программировать, я хотел так сделать. Я хотел сделать как бы отдельный сайт для стримов, где будет вставлено embedded видео, там, допустим, с Twitch'а, плюс чатик, который будет работать только во время эфира. Да. Но как на Twitch'е, только вот без регистрации. Да. Да. Я только хотел делать, только не для радио, а свое личное. Но программировать у меня больше нету. Давно. 55, да?

0: сойдет. А почему? Где я ошибся? Ну, пересчитай за меня. Ну, 16 умножить на 3, 48. Плюс 7, 50. Мы где-то ошиблись в этой статистике. Мы где-то что-то напутали. Ну ладно, это тоже нормально. Ну что, покажи. Ну я ж сказал. 16 умножить на 3 плюс 7. Так же? Ну если это правильно.
1: Может, в самом деле черт с ней?
2: Из паровозной трубы шел пар, или так называемый дым. И нарядная птица, влетая в этот дым, вылетала из него обсосанной и помятой. Один толстый человек придумал способ похудеть. И похудел.
0: Обсосанный.
2: Ему стали приставать дамы, расспрашивая его, как он добился того, что похудел. Но похудевший отвечал дамам, что мужчине худеть к лицу, а дамам не к лицу, что, мол, дамы должны быть полными. И он был глубоко прав.
0: Рубен!
2: О вреде курения. Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли. Приятно, не покурив неделю и уверившись в себе, что сумеешь удержаться от курения, прийти в общество Липавского, Олейникова и Заболоцкого, чтобы они сами обратили внимание на то, что...
0: Это писатели другие, видимо. Ну вот Олейников, я знаю, что он тоже писатель такого стиля.
2: У Липавского, Олейникова и Заболоцкого, чтобы они сами обратили внимание на то, что ты целый вечер не куришь. И на вопрос их, почему ты не куришь, ответить, скрывая в себе страшное хвастовство. Я бросил курить. Великий человек не должен курить. Хорошо и практично, чтобы избавиться от порока курения, использовать порок хвастовства. Винолюбие, чревоугодие и хвастовство – меньшие пороки, нежели куренье. Курящий мужчина никогда не находится на высоте своего положения, а курящая женщина способна положительно на все. А потому бросим, товарищи, курить.
0: Кто-нибудь из курящих меня сейчас слышит?
2: Физкультурник. Иван Сергеевич жил в Ленинграде. Он был холостой, работал конторщиком, но он был особенный. Он умел проходить сквозь стены. Другие через дверь, а ему все равно. Он через стену, как через пустое место. На именинах у Нины Николаевны все показывали себя. Кто жонглировал, кто фокусы показывал, кто просто острил. Но Иван Сергеевич сразу всех перещеголял. Он взял и пошел на стену раз и прошел насквозь. Все его хвалили, он имел успех. Брат хозяйки был очень хмурый. Но когда захочет обходительный человек, он сразу стал с Иваном Сергеевичем вежливый, беседовал и спрашивал, вы через какие стены предпочитаете, через кирпичные или через деревянные? Мне все равно, сказал Иван Сергеевич, да-с. У Оли он имел сумасшедший успех. Она висела у него на руке и шептала, «Отчего вы не артист? Вы могли бы в кино выступать!» И заигрывала, «А сквозь меня можете пройти?» «Что вы?» – игриво отвечают Иван Сергеевич. «Где уж нам-с?» – и пожимал локоток. Тут и пошло. Иван Сергеевич вознесся в гору и даже женился на Олечке. «Скажите, Иван Сергеевич, – сказал ему незнакомый почтальон в пивной, – что вы умеете делать? Для чего вы живете на свете?» «Я, — сказал Иван Сергеевич, — умею проходить сквозь стены». «Как-с?» — удивился почтальон. «Так-с, — сказал Иван Сергеевич, и с этими словами шасть сквозь стену туда и назад». «Так, — сказал почтальон, — вижу, но это не есть научное решение вопроса. Это чисто
0: Ну, надо перепроверить, типа, 7 и 11. В смысле, на 4 дня. А, ну, нет.
2: Случайность. Иван Сергеевич очень огорчился и пошел домой. Дома было все по-старому. Иван Сергеевич вошел в дверь и сказал жене: «Прохождение сквозь стены – чистая случайность. Где цель жизни?» У жены листом железа с крыши оторвало ухо, и она стала умирать. Но Иван Сергеевич все думал о научном решении и цели. Потом он плюнул на это и пошел посмотреть жену. «Черт с ней, с этой целью жизни», — объяснял он ей. «Я опять буду ходить сквозь стены, и все». Но жена уже померла, и ее надо было похоронить. Иван Сергеевич не женился во второй раз.
0: Ну, мне нравится этот вариант, потому что сначала мы должны убедиться, что это в таком, так, при минимальном, как сколько, при двух днях такое. То, что если при... Короче, ты меня понял.
2: Он остался холостым, нанял себе кухарку и велел ей готовить обед. Он больше всего любил вареньки с творогом, а сам все ходил сквозь стен. Так шли молодые средние годы Ивана Сергеевича. Он состарился, выступила седина. Один раз...
0: Причем, если окажется, что вот эти числа правильные, оно там при добавлении что-то не так, может, это просто забить, нам все равно длинные периоды благословения уже не нужны.
2: Он задумался и застрял левой ногой в стене. Пришел управдом, стену пришлось разбирать. «Довольно», — сказал управдом, — «оставьте ваши штуки. Этак все стены ломать придется». И вообще с ним по рассеянности стали случаться несчастья. Один раз в гостях он прошел сквозь стену из столовой в гостиную, а с той стороны в гостиной стояла ваза. Он ее при прохождении столкнул, разбил, получился скандал. Окончил он трагически. Он был в четвертом этаже и пошел сквозь стену, да не ту. Вышел на улицу, да и свалился с четвертого этажа, разбился и умер. Так кончилась бесцельная жизнь ленинградского физкультурника Ивана Сергеевича.
3: Даниил Хармс. Случаи и рассказы.
0: Пошли дернем.
2: 7 кошек. Вот так история. Не знаю, что делать. Я совершенно запутался. Ничего разобрать не могу. Посудите сами. Поступил я
0: Клойстер давно не видел.
2: Жим на кошачью выставку. Выдали мне кожаные перчатки, чтобы кошки меня за пальцы не цапали. И велели кошек по клеткам рассаживать и на каждой клетке надписывать, как которую кошку зовут. «Хорошо», — говорю я. «А только как зовут этих кошек?» «А вот, — говорят, — кошку, которая слева, зовут Машка. Рядом с ней сидит Пронька, потом Бубенчик. А это Чурка, а это Мурка, а это Бурка, а это Штукатурка». Вот остался я один с кошками и думаю. Выкорю-ка я сначала
0: трубочку. Что-то я от Чурки Штукатурки проиграл.
2: Трубочку. А уж потом рассажу этих кошек по клеткам. Вот курю я трубочку и на кошек смотрю. Одна лапкой мордочку моет, другая на потолок смотрит, третья по комнате гуляет, четвертая кричит страшным голосом. Еще две кошки друг на друга шипят, а одна подошла ко мне и меня за ногу укусила. Я вскочил, даже трубку уронил. Вот, кричу: «Противная кошка, ты даже и на кошку не похожа. Пронька ты или Чурка? Или, может быть, ты Штукатурка?» Тут вдруг я понял, что я всех кошек перепутал, которую как зовут, совершенно не знаю. «Эй!» — кричу. «Машка, Пронька, Бубенчик, Чурка, Мурка, Бурка, Штукатурка!» А кошки на меня ни малейшего внимания не обращают. Я им крикнул: «Кис-кис-кис!» Тут все кошки за раз ко мне свои головы повернули. Что тут делать? Вот кошки забрались на подоконник, повернулись ко мне спиной и давай в окно смотреть. Вот они все тут сидят. А которая тут Штукатурка и которая тут Бубенчик? Ничего я разобрать не могу. Я думаю так, что только очень умный человек сумеет отгадать, как какую кошку зовут.
0: если ты будешь внутри Сунгхе?
2: Храбрый еж. Стоял на столе ящик. Подошли звери к ящику. Стали его осматривать, обнюхивать и...
0: Где это было? Это... Я его вырезал. Где я делал вырез? Что-то с ресурсами все плохо. Окей, я нашел вырез, поглядываю. А, я нашел.
4: Хорьки. Везде хорьки, приятель. Хорек в ларьке, предприниматель. Хорек в банке, финансист. Орёк на поле – футболист. Орёк с оркестром – дирижёр. А с револьвером – рэкетёр. А с кобурою – хорёк – мент. С головою – президент. И кто уже не разберёт, кто среди них теперь народ. И молодёжь, и старики, известно, все друзья хорьки. Они друг друга защищают. Тронь одного, все завоняют. Если хочешь, то...
0: На какое же слово можно заменить тут слово «харьки»?
4: Каме надо обнадружить. Харьки, везде харьки, приятель. Харек-поэт, харек-писатель. Не знаю, кто теперь читатель. Посвящается Николаю Суркову. Жил работяга еж в лесу. Ни волка не боялся, ни лесу. Был молод, мог свалить двоих. С крутыми был и сам покруче. И недоступен был для них. Приземист и колючий. Вставал он рано, утром бродил один в тумане, любил зверей, по вечерам играл им на баяне, а днем закручивал дела. Всегда в пути, всегда в дороге, его душевного тепла хватало всем вокруг. Бобрами строил он дома, с кротами пахал поле. Косил траву, рубил дрова. Сам лев был им доволен. Ежик счастлив был, ему везло. Но вот случайно, не назло, в той роще, где прогулился царь, он зацепил иголками фонарь. И хорь вонючий написал донос. Лев тут же дал ежу разнос и объявил родом прогресса. Тут как с цепи сорвалась пресса. Все стали гнать ежа из леса. Так били, грязь свалили, загнали в хлеб и там побрили. Но еж и бритый еж каким-то чудом еж выдержал удар. Недавно прикатил он на базар, был в новой шубе, с новым чубом. Енот, осмелившись, спросил: «Ну, как теперь вам в новой жизни?» Ответил еж, глаза скосив: «Не хуже, чем при коммунизме. имели все. И мед, и брагу. И в роще домик над оврагом. Живем, работаем, не туже. И пригласил он всех на ужин. Теперь сидит с друзьями вместе.
5: Воняет.
4: Баян горланит песни. А те бездельники, что его гнали, скулят на кучах, что наклали. Выходит так. Ёж молодец, а лев дура, а хорь подлец.
5: Встречаем, YouTube открываем ненадолго, правда. Так, сколько там время может подождать и дернуть в стаде? Ну, в стаде там не очень понятно, где большая стрелка, где маленькая. Может, в стаде другое время. Как этого чела зовут, который видео делает? Кто? Как зовут чела, блядь? Как зовут чела, который видео делает? Как же зовут чела, который делает видео на сайте YouTube?

А в стадии? Ну, стадия далеко. Ну, как бы, не важно, что она далеко, просто за полчаса выйду и буду дергать. И буду дергать, так, а где... А рядом есть где часы? Тут есть часы? Нет. Как мы уже столько шагов проебали? Ладно. А, я про планетарий забыл. А, нет, я не забыл, я сделал уже планетарий, я сделал.

Нет, видимо, нигде поблизости часов, кроме прихожей. Я заходил в ходилку. Ну, давай попробуем, но это будет inconclusive. Даже если ничего не случится, какой-нибудь другой глобус все равно нужно будет попробовать. Ну, раз мы тут близко по времени. То бишь остался час. Серчаев, ебал. Ну, что мы пока посмотрим? Может там... TMH стрим запустил? Нет. Я, кстати, подумал заняться вот чем. Триангулировать позицию его церкви. Рано или поздно он, конечно, открыто спарит. Я думаю, где-нибудь кто-то уже вычислил. Мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дойдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дойдем. Ну да, я не обратил внимания на... где он там в пост? Сейчас я найду пост с ломами. Угу. Насколько же за пост? Насколько же за пост? Ворнет. Не хочу разбираться. Так, где его пост? Так. Интересная капча. А бот не может нажать? Тут, вот интересно, как эта защита работает? Типа тут, по идее, даже без всякой нейронки можно сделать это автоматизации браузера. И я похожим занимался. Ну, похожим не в смысле обхождения капчи, а вообще работы с автоматизацией. Что это делать скриптами, но именно использовать настоящий браузер для этого. Ну, давай скриншота посмотрим. Так, время. За 15 минут пойдем, чтобы не слишком долго стоять там, жать. 1.1.2, раз мы... 1.2.2. Проверяют, как человечно ты водишь мышкой. Ну, угу. А, наверное, сейчас я недостаточно человечно вожу мышкой, да? Угу. Росмен Хилрот NY 2. Так, минуту.

Так. Ну все, бежать. Бегим. Мимо бы не пройти.

О чем пока поговорим? Как погода? Как думаете, 15 минут там уже прошло? Да, о хорьках-то уже поговорили. Ты смотрел стримы? Понимаешь? Ты же видел, что я кидал? Вряд ли ты будешь прям смотреть, но... Но чего-нибудь интересного потыков увидел? Надо попробовать его позвонить, как бы... Вроде как можно, вайбером. Там, может, не из Рашки, а там какой-нибудь через заказчика оплачу. А, как бы темы есть, на что... На какие темы поговорить, поддержите разговор. Ну вот, мои скиллы английского. Ну как? Попробуй написать мои. Так неинтересно. Причем, когда вот на Twitch заходили, там просто люди, вот разработчик консьержа, я же с ними говорил, и они меня вроде как понимали вполне. Вот. Это гораздо проще, чем позвонить. Так неинтересно. Во-первых, во-вторых, возможно, поговорить на самом деле проще, потому что вот почему-то писать вот консьержу, вот, например, на английском, вот, мне очень мучительно. Хотя вот когда он заходил на стрим, и я говорил про... И я немножечко с ним что-то говорил, вроде понимал, поэтому... Ну, когда говоришь, ты менее заморачиваешься о грамматике, и, возможно, тебя все равно понимают, и вот, возможно, что-то так еще. Во-первых. Во-вторых, ну, блядь, ну... Ну, так неинтересно, прикольно же именно что. Именно что позвонить. Хотя на какие-то из тем, которые бы я с ними поговорил, поднял, я хотел пост написать. Вот. А, окей, все. It's over. Не проебал бы шаги, мог бы в планетарии закончить.

0: А? Какой результат отдергания? Inconclusive. Ну, под ними вот стрелочки, которые вот в форме... Мы, правда, как бы не знаем точно, какое время. Если это часы, они же указывают, но... Но, возможно, 12 часов там не там. Вот. Я понятно объясняю? Ну, что-то же должно быть с этими глобусами. Результат отрицательный. Результат inconclusive. Еще 20 звезд. Ну, блядь, туда эти эксперименты, а лучше 2 на звезды, чтобы мы сегодня добили. Так, Хармс. А где? Где? У меня тут какой-то не сон. Вот она. Нет? Нет, не она. Ладно. Как я сделаю? А, у меня плеер завис.
1: Облизывать. А ящик-то вдруг раз, два, три и открылся. А из ящика раз, два, три.
0: Медведики?
1: Змея. Храбрый еж. Стоял на столе ящик.
0: Стоп. Я после ежей вспомнил про хорьков, а там рядом с хорьками еще кое-что есть. Замечательно.
2: Ты, брат, молод и здоров, знать не хочешь докторов. Сердце весело стучит, не нужны тебе врачи. Ешь и пьешь ты да схочу, и не смотришь на мычу. А она себе течет, и сам черт тебе не черт. Вдруг ты выпил, не то съел, и живот твой заболел. Где-то там внизу печет, и урина не течет. Не тяни, беги в больницу. Начинай, дружок, лечиться.
0: Так.
2: Все показывай врачу. Не свекал, давай ночь. Кровь из пальца сдай, из вины. И хоть и бельишко смену. И не бойся, не кричи. Любой хвори есть ключи. Все зависит от мочи, от ее внутри течения. Ну и радость, и мучения. Так устроен организм, что моча стекает вниз. В ком она как надо льется, тот, брат, весел, тот смеется. А не так и не туда, это страшная беда. Боли, колики, мучения, а коль вовсе нет течения, не поможет лучший друг, а поможет лишь хирург. И притом хирург-уролог. В тот момент он очень дорог. Лучше всех других врачей, все он знает о моче. Конечно, разберется, почему моча не льется. Все, что надо, отсечет, и урина утечет. Тихоньку, еле-еле, ты лежать будешь в постели, молить Бога и врача, чтобы капала моча. И вести будешь учет, сколько, как, куда течет. Пузырек, ведро или водку. Это будет больно шутка. Но не бойся, не кричи. Рядом с острым есть врачи. Постепенно все срастется, и моча опять польется. Заживешь ты вновь красиво. Вот какое в моче дело. Это знают все врачи. Жизнь – движение мочи. Жизнь идет, моча течет. Всем урологам почет.
0: Замечательно. Какое видео про кроликов, не помню.
1: Шли звери к ящику, стали его осматривать, обнюхивать и облизывать. А ящик-то вдруг раз, два, три и открылся. А из ящика-то раз, два, три, змея выскочила. Испугались звери и разбежались. Один еж не испугался. Кинулся на змею и раз, два, три, загрыз ее. А потом сел на ящик и закричал: «Кукареку!» Нет, не так. Еж закричал: «Ва-ва-ва-ва-ва!» Нет, не так. Еж закричал: «Мя-мя-мя!» Нет, опять не так. Я и сам не знаю, как. Кто знает, как ежи кричат, а?
0: Как кричат ежи?
1: Четвероногая ворона. Жила-была четвероногая ворона. Собственно говоря, у нее было пять, но...

0: точнее, пяти ногах в свой паршивый дом. О Пушкине. Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин – великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным – ничто. И Александр I, II и III – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри. Только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя. Поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно, а о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу. Новый талантливый писатель. Андрей Андреевич придумал рассказ.
1: Какой чужой, а какой их поймет, они знают.
0: В длинном замке жил принц, страшный пьяница. А жена этого принца, наоборот, не пила даже чаю, только воду и молоко пила. А муж ее пил водку и вино, а молока не пил. Да и жена его, собственно говоря, тоже водку пила, но скрывала это. А муж был бесстыдник и не скрывал. «Не пью молока, а водку пью», — говорил он всегда. А жена тихонько из-под фартука вынимала баночку и хлоп, значит, выпивала.
1: Что делаем?
0: Муж ее, принц, говорит: «Ты бы и мне дала». А жена, принцесса, говорит: «Нет, самой мало, хью». «Ах ты», — говорит принц, «ледя». И с этими словами «хвать жену пал». Жена себе всю харю расшибла, лежит на полу и плачет. А принц в мантию завернулся и ушел к себе на башню. Там у него клетки стояли. Он, видите ли, там кур разводил. Вот пришел принц на башню, а там куры кричат, пищи требуют. Одна курица даже ржать начала. «Но ты, — говорит ей принц, — Шантоклер, молчи, пока по зубам не попало». Курица слов не понимает и продолжает ржать. Выходит, значит, что курица на башне шумит. Принц, значит, матерно ругается, а жена внизу на полу лежит. Одним словом, настоящий Содом. Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич – крупный талант. Андрей Андреевич – очень умный человек. Очень умный и очень хороший. «Пейте уксус, господа!» – сказал Шуев. Ему никто ничего не ответил. «Господа!» – крикнул Шуев. «Я предлагаю вам выпить уксусу!» С кресла поднялся Макаронов и сказал:
2: «Я приветствую мысль Шуева. Давайте пить уксус!»
0: Ростопякин сказал: «Я не буду пить уксуса!» Тут наступило молчание, и все начали смотреть на Шуева. Шуев сидел с каменным лицом. Было неясно, что думает он. Прошло минуты три.
2: Сучков кашлянул в кулак.
0: Колтаев поправил свой галстук.
2: Макаронов подвигал ушами и носом.
0: А Ростопякин, откинувшись на спинку кресла, смотрел как бы равнодушно в камин. Прошло еще минут 7 или 8. Рывин встал и на цыпочках вышел из комнаты. Колтаев посмотрел ему вслед. Когда дверь за Рывиным закрылась, Шуев сказал: «Так, бунтовщик ушел. К черту бунтовщика!» Все с удивлением переглянулись, а Ростопякин поднял голову и уставился на Шуева. Шуев строго сказал: «Кто бунтует, тот негодяй!» Сучков осторожно под столом пожал плечами.
2: «Я за то, чтобы пить уксус», –
0: негромко сказал Макаронов и выжидательно посмотрел на Шуева. Ростопякин икнул и, смутившись, покраснел, как девица.

0: «Смерть бунтовщикам!» — крикнул Сучков, оскалив свои черноватые зубы. Лекция. Пушков сказал: «Женщина — это станок любви». И тут же получил по морде. «За что?» — спросил Пушков. Но, не получив ответа на свой вопрос, продолжал: «Я думаю так. К женщине надо подкатываться снизу. Женщины это любят и только делают вид, что они этого не любят». Тут Пушкова опять стукнули по морде. «Да что же это такое, товарищи? Я тогда и говорить не буду», — сказал Пушков. Но, подождав с четверть минуты, продолжал: «Женщина устроена так, что она вся мягкая и влажная». Тут Пушкова опять стукнули по морде. Пушков попробовал сделать вид, что он этого не заметил, и продолжал: «Если женщину понюхать...» Но тут Пушкова так сильно трахнули по морде, что он схватился за щеку и сказал: «Товарищ, в таких условиях совершенно невозможно провести лекцию. Если это будет еще повторяться, я замолчу». Пушков подождал четверть минуты и продолжал: «На чем мы остановились? Ах, да! Так вот, женщина любит...»
1: Там телескоп был? Я... Насчет Repellent'а. Bradley Foundation. Я вне стрима могу... Там, вот это, правда, тоже придется убирать и поставить на 8-м ранке. Возможно, и на этом сейве стоит попробовать переместить. Хотя... Это почти идеальная позиция. Ладно, наверное, не буду. Лучше всего ставить Foundation Вироля. Я почему-то тогда это не делал в прошлый раз. На это нужно потратить много звезд. Встать так, чтобы в ту позицию, которую хочешь иролить. И чтобы при этом еще был предмет, который вращать позволяет. Чтобы и рольнуть, еще и повернуть как надо.
0: Считай. Смотреть на себя. Она садится перед зеркалом совершенно голая. На этом слове Пушков опять получил по морде. «Голая!» — повторил Пушков. «Трах!» — отвесили ему по морде. «Голая!» — крикнул Пушков. «Трах!» — получил по морде. «Голая! Женщина голая! Голая баба!» — кричал Пушков. «Трах, трах, трах!» — получил Пушков по морде. «Голая баба с ковшом в руках!» — кричал Пушков. «Трах, трах!» — сыпались на Пушкова удары. «Бабий хвост!» — кричал Пушков, увертываясь от ударов. «Голая монашка!» Но тут Пушкова ударили с такой силой, что он потерял сознание и, как подкошенный, рухнул на пол.
1: Ролики вращать не получится. Не, получится. Получится вроде бы. Кстати, с предметом, который вращает из этой шоурума. Хотя это не точно. Не точно. На пусть остается, не буду говорить. На стриме тратить время сделаю. Это не стримы.
0: О явлениях и существованиях номер один.
1: Ну, раз телескоп,
0: художник Микель Анджело садится на груду кирпичей и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Микеля Анджело своими круглыми золотистыми глазами. Смотрит и не мигает. Тут художник Микель...
1: А что, уже неделя прошла? Он же на неделю исчез. Я репелнул случайно. Чего можно репелнуть?
0: Анжела поднимает голову и видит петуха. Петух не отводит глаз, не мигает и не двигает хвостом. Художник Микель Анжела опускает глаза и замечает, что глаза что-то щиплет. Художник Микель Анжела трет глаза руками. А петух не стоит уж больше. Не стоит, а уходит. Уходит за сарай, на птичий двор к своим курам. И художник Микель Анджело поднимается с груды кирпичей, отряхивает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене.
2: По дороге художник Микель Анджело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: «Смотри!» Комаров смотрит и видит шар.
3: «Что это?»
2: – шепчет Комаров. А с неба грохочет:
4: «Это шар!»
3: «Какой такой шар?»
2: – шепчет Комаров. А с неба грохот:
4: «Шар гладкоповерхностный!»
2: Комаров и художник Микель Анджело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо. А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не знает. Люди бегут и застревают в своих домах. И двери запирают, и окна. Но разве это поможет? Куда там? Не поможет это. Я помню, как в 1884 году показалась на небе обыкновенная комета величиной с пароход. Очень было страшно. А тут ложка. Куда комете до такого явления? Запирают окна и двери. Разве это может помочь? Против небесного явления доской не загородишься. У нас в доме живет Николай Иванович Ступин. У него теория, что все дым. А по-моему, не все дым. Может, и дым-то никакого нет. Ничего, может быть, нет. Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать. Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха. Рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует. Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться. «Как же, — говорит, — не существует, когда, — говорит, — он вот тут вот стоит, и я, — говорит, — его отчетливо наблюдаю». А великий художник опустил тогда голову и как стоял, так и сел на груду кирпичей. О явлениях и существованиях номер...
1: Кстати, не в том же порядке. Ну-ка. Red Wind. Retro is in the house. Где это было?
2: Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова. Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Видно, ему это очень приятно.
1: Так, мне нужно не обосраться, если будет шанс не обосраться. Мне нужно открыть, желательно, эту. Поставить ту красную комнату, которая... И потом тронный зал. Секрет Гардена явно не будет. Так, не буду пока ключ тратить. Рерол. Ну, вот, нет. Ну, блядь. Ну, дайте, кстати. Кстати, можно красную вместо этого, но карточка у меня есть. Карточка у меня есть. Хотя нет, это не очень до красной, я не успею, наверное, добежать. Ну чё они дают-то? Грин подсказок. Нет. У нас все подсказки в Treasure Trove кончились. И я почти собрал все, что можно на 8-м ранке. И дособеру вне стрима на другом сейве. Потому что там удобнее. Мы одну крупную вещь решили. мэра, я не помню, видела ли ты или нет, когда мы в Волте открыли вот это. Я расшифровал. Stillwater Teens Black Books. Я не сразу понял, что под стилом. Я сначала просто, типа, ну, стоячая вода подумал, но нет, потом лесник понял, где еще тут есть стил. Стил — это самогонный аппарат, или как он называется, дистиллирующая машина, которая в тредпост за стеной, которую можно взорвать. Вот, если с лейкой подойти, набрать воды оттуда и потом в библиотеке полить книги, которые стоят типа пустые, то можно увидеть вот это. Можешь, вот. Больше на этом стриме мы ничего не добились, поэтому, если интересно, можешь посмотреть, как мы вот в это нашли в записи. Вот. Ну как, у нас есть одна идея, что тут делать. Тут, скорее всего, нужно... Тут подразумевается, что можно еще что-то полить. И мы видели, и что-то про Secret Passage, мы видели, как, что если Secret Passage поставить снаружи, там белая книга. Вот, возможно, нужно вот эту белую книгу полить. Но это сложно, это нужно лейку с нужной водой оставить в код-чеке. Короче, это мы сделаем, когда разберемся с другой целью. Принести фигурку, скипетр и корону в тронный зал. Вот. И мы слушаем Хармса.
2: Главным образом потому, что спиртуоз. Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего. Не то, чтобы там не стоял шкаф или комод, или вообще что-нибудь такое, а совсем ничего. Даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет. Этого, конечно, и вообразить себе невозможно, но нам на это наплевать. Нас интересует только спиртуоз и Николай Иванович Серпухов. Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает.
1: Так, а когда я вот сейчас рерролял, был тронный зал? Так, и у тронного зала выходы вот так. Ладно, возможно, тут что-то другое поставлю, а рядом тронный зал.
2: И двигает ртом, как кролик. Теперь пришло время сказать, что не только за спиной Николая Ивановича, но впереди, так сказать, перед грудью и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования. Или, как остыли когда-то, отсутствие всякого присутствия. Однако давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем. Представьте себе, Николай Иванович заглядывает вовнутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку донышком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз. Вот ловко. Николай Иванович выпил спиртуоз и похлопал глазами. Вот ловко. Как это он? А мы теперь должны сказать вот что. Собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича или спереди, и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было. Ничего не существовало. Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали. А сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука.
1: Слушаем.
2: Вы спросите, а как же бутылка со спиртуозом? Особенно куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? Бутылка, скажем, осталась. А где же спиртуоз? Только что был, и вдруг его и нет. Ведь Николай Иванович не существует, говорите вы. Вот как же это так? Тут мы и сами теряемся в догадках. Впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то значит и бутылки не существует. Так ведь? Но с другой стороны, обратите внимание на следующее. Если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос. Изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует. А может и не существует. Тогда для чего же мы говорим изнутри и снаружи? Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания.
1: До свидания. Интестанция пришел, ну, что в демо было. Сам пока простенько. Я посмотрел немного стрим. Кое-чей. Выглядит немножко как ад для меня. Ну, посмотрим. Я посмотрел только ту часть, где стремяли больше героями. И вот то, что маг, только если посмотрит на камень, его сразу телепортирует. Или это воровка, к ней прилипают камни. Это выглядит очень муторно, как ад. Я боюсь, мне не зайдет, но я попробую. Ну посмотрим, посмотрим, как мне пойдет или нет. Я наверное, в следующую демку поиграю. Он побольше тысячи, В полной версии будет. Так, что я за окна смотрю. Итак, что же сейчас будет? Он все запустится вообще. Если драйверы обновить, вроде запустится. Ну, я думаю, он может еще и как бы сделать так, чтобы и на старом аппе DirectX работал. Он говорил, что хочет доделать, чтобы на более слабом железе работало. Так, корона. Корона в титан. Взять фигурку и так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего должно хватить. Что же будет?

Так. Будет неприятность, ничего не произойдет, а проклятие получили. Но, возможно, нужна красная корона, конечно. Красная корона в этом, в Cost Exhibit. Если кто не знает. Эфиджика Краун Септер. Эй, ребят! Трон! Ну, значит, красная корона. Да как расставить? Не, я думаю, просто должно. Куда их ставить? Я думал, просто что-то произойдет, как только зайдешь в комнату. Ну, как было с этим... ну, где дед сидит. Где Касл, загадка. Там просто, когда выполняешь условия... Ну, там, правда, наоборот нужно, чтобы у тебя ничего не было. Ехали, блядь. Ну, какие столпы? Ну, значит, красная корона нужна. Красную корону куда более сложно. Я ж теперь не смогу вернуть обратно фигурку. Ну, ладно. Надо добивать звезды, чтобы добить до 100, а потом тратить их на реролы, и тогда и без проблем можно это все сделать будет. IX. Так, их снижать. Нет, их не надо жать. Столы, а не столпы. Давай столы. Ну, с красной короной, я думаю, точно. Вряд ли тут что-то еще нужно сделать после того, как ты получил все предметы и пришел сюда. Как дела? Дед сидит в одном из этих... Дядя, точнее, прадядя. В одном из этих арморов, как по-русски, рыцарских доспехов. Ready is the throne.

Так, ну а что можно еще пока сделать? А все, все. На этом ране все. Надеюсь, мне эксперимент на звезды дадут уже, чтобы я на этом стриме успел 100 звезд собрать.

Мы, да, сделали, нет, ничего особенного вроде не было. То есть тут то же самое, что если двухцветные. Чтобы если не заморачиваться одним цветом, то же самое будет. Так что я просто сменил на коня и все. Ничего нового это не дало. Так, все, it's over. Поэтому напоследок выкопаю. Это же... Да. Ну вот, этот хвост, он всегда одинаковый, да, для конкретной комнаты, для конкретной клетки.

Ну, нет, потому что вот черный он. Черный. Я бы предположил, что... Не, вряд ли. Формулировку напомнить. Формулировка. Steady is the scepter, deadly is the stone, heavy is the crown, ready is the throne. Ну да, корона как бы синяя скорее. Да, ну поменять уже все равно не могу. Ну это было бы как-то не очень. Я думаю, нет, но... Heavy is the crown. Да? Корона из картона не должна быть тяжелой. Так, все. В какой комнате закончить? Никакой. Все.

0: Но это тронный зал Ориндерис. Она должна была быть черная. Ну, блядь, придется попробовать и так, да. Да. Жаль, сразу не сделал. Еще дальше Хармса слушать.
1: Как я растрепал одну компанию. Однажды я пришел в госиздат и встретил в госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то. Увидя меня, Шварц начал острить. Тоже, как всегда, неудачно. Я острил значительно удачнее и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки. Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. В особенности же дохли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимович Рахмелович, для благозвучия называвший себя Южиным. Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто. Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся.
0: На 160-й? Серьезно? Это настолько... Ладно. Ладно. Ух, какой я умный. Что за меньшее количество дней? Дней куда больше. Больше. Ух,
1: какой. Забыть. Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед. Я решил растрепать одну компанию, что и делаю. Начну с Валентины Ефимовны. Эта нехозяйственная особа приглашает нас к себе и вместо еды подает к столу какую-то кислятину. Я люблю поесть и знаю толк в еде. Меня кислятиной не проведешь. Я даже в ресторан другой раз захожу и смотрю, какая там еда. И терпеть не могу, когда с этой особенностью моего характера не считаются. Теперь перехожу к Леониду Савельевичу Липавскому. Он не постеснялся сказать мне в лицо, что ежемесячно сочиняет 10 мыслей. Во-первых, врет.
0: У меня столько же примерно оригинальных мыслей за месяц. Так, так, значит, раз фигурки в код-чеке уже нет, можно заняться секрет-пэсседжем. То бишь, не ставим внешнюю комнату, а в зависимости от того, либо мы поставим близкий код-чек, либо. Вот. Либо если дадут лейку, то будем ставить соответствующую комнату снаружи.
1: Что ежемесячно сочиняет 10 мыслей. Во-первых, врет. Сочиняет не 10, а меньше. А во-вторых, я больше сочиняю. Я не считал, сколько я сочиняю в месяц, но должно быть больше, чем он. Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть...
0: А еще мы, кстати, нашли последний апгрейд-диск. Вот. И последним апгрейдом дают второй апгрейд спарума. Вот. Проклятие все.
1: Все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю. Потому-то мне и обидно, и больно находиться среди людей ниже меня поставленных по уму, прозорливости и таланту, и не чувствовать к себе должного уважения. Почему? Почему? Почему я лучше всех? Всех. Теперь я все понял.
0: куда... В смысле, где угодно. И я не знаю, какие у нее всегда были ограничения на то, в какую клетку можно ставить. А апгрейд, и первый апгрейд, это перекрасить, она перекрашивается в какой-то цвет, а второй апгрейд, это она становится полностью по эффектам одной из комнат вот этого цвета, который ты выбрал на первом апгрейде. Вот. А, значит, по... ну так не все зеленые комнаты ограничены. Ну да, ну да, ну да, ну да. И это апгрейд spare room, это не апгрейд этой пещи, да. Да, да, да, да. Ты прям, ну, как бы не эту комнату, а можно ставить пока... А она стала по эффектам равна другой комнате, которую вот ту другую комнату можно ставить по бокам. Вот.

0: Ку-ку. Я понял, хоть я вижу только текстом, я понял, что это за эмоджи, а как его рос? Как его? Память. Помните, все плохо. Как это? Блять, почему мне не дают звезды? Блять. Ну, в этот раз в конце рано сделаем. Боброс.
1: Леонид Савельевич немец. У него даже есть немецкие привычки. Посмотрите, как он ест. Ну, чистый немец, да и только. Даже по ногам видно, что он немец. Не хвастаясь, могу сказать, что я очень наблюдательный и остроумный. Вот, например, если взять Леонида Савельевича, Юлия Берзина и Вольфа Эрлиха и поставить их вместе на панели, то можно сказать «мал-мала-меньше». По-моему, это остроумно, потому что в меру смешно.
0: По-моему, до сих пор крутят, не знаю. Есть, типа, канал, о котором его передача.
1: Все-таки Леонид Савельевич немец. Обязательно при встрече скажу ему это. Я не считаю себя особенно умным человеком и все-таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на Земле не знаю.
0: Не надо.
1: Вот говорят, Олейников очень умный. А по-моему, он умный, да не очень. Он открыл, например, что если написать 6 и перевернуть, то получится 9. А по-моему, это не умно. Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека – это его достоинство. А если ума нет, значит и достоинства нет. Яков Семенович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека – это его слабость. А по-моему, это уже парадокс. Почему же ум – это слабость? Вовсе нет. Скорее, крепость. Я так думаю. Мы часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом. Если поднимается спор, то победителем спора всегда остаюсь я. Сам не знаю почему. На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно. А ведь я даже и не стараюсь. Все само собой получается. Заболоцкий как-то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было. В Союзе писателей меня считают почему-то ангелом. Послушайте, друзья, нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как вы все, только лучше.
2: Даниил Хармс. Случай и рассказ.
0: Я такой же, как вы все, только лучше. Это замечательно. Я вспомнил, как назывался сериал одна... Что? Плюрибус! Блядь, теперь я уже... Плюрибус, да? Не Поли... Полибиус. Ты путаешь с игровым автоматом крипипастой. Плюрибус.
1: Я слышал такое выражение «лови момент». Легко сказать, но трудно сделать. По-моему, это выражение бессмысленно.
0: Так, Шайн.
1: Действительно, нельзя призывать к невозможному. Говорю я это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно. Также невозможно ловить эпоху, потому что это такой же момент, только побольше. Другое дело, если сказать «запечатлеваете то, что происходит в этот момент». Это совсем другое дело. Вот, например, раз, два, три, ничего не произошло. Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло. Я сказал об этом...
0: Спойлер, ну ладно. Окей. В общем, с одним из предметов. А с отмычкой? А что? Ну, с отмычками-то я, наверное, заходил хоть. На, с отмычки-то там продаются. А какое еще может быть? Не подсказывай. Когда-нибудь проверим. Интересно. Ответь только... перманентный, какой-то перманентный апгрейд, как в планетарии, или что-то просто единичное? Мастер-ки, что ли, может быть? Ладно. Но больше не подсказки, не делай такие подсказки. Скоро мы в стену упремся, тогда уже можешь свободно. Но пока еще мы в стену не уперлись.
1: Лоцкому тому это очень понравилось, и он целый день сидел и считал. 1, 2, 3. И отмечал, что ничего не произошло. За таким занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлевать то, что происходит в нашу эпоху. Потому что ведь из моментов складывается эпоха. Но прошу обратить внимание, что родоначальником этого метода являюсь я.
3: Опять я.
1: Просто удивительно. То, что другим дается с трудом, мне дается с легкостью. Я даже летать умею, но об этом рассказывать не буду, потому что все равно никто не поверит. Когда два человека играют в шахматы, мне всегда кажется, что один другого околпачивает. Особенно, если они играют на деньги. Вообще же мне противна всякая игра на деньги. Я запрещаю играть в моем присутствии, а картежников я бы казнил. Это самый правильный метод борьбы с азартными играми.
0: Так, что мы будем делать? Я заметил, что мы сейчас можем заабьюзить фигурку. Фигурка, если положить в какой-то чек и поднять обратно, шагов становится 13. Посмотрим, что будет, если... Gain on random item... Это интересно, что будет, когда предметы кончатся, но перманентной пользы от этого не будет. Хотя, там типа... пошли. Все равно, если получим телескоп, у нас и планетарий есть, Так, сколько? Я уже начал. Так, осторожно.

0: Dert biri, biri.
1: Почему? Потому что... Потому что я слишком тупой для шахмат, нет? Не знаю, мне шахматы слишком сложно, я тупой. Я не умею шахматы. Не знаю. Я сомневаюсь, что даже если попробую, я заинтересуюсь шахматами. Так, итак. Кладем. Поднимаем. Таб. Телескоп. Кладем. Поднимаем. Силверки. Кладем. Поднимаем. Считать ли это читерством? Ну, я думаю, разрабу давно, даже если это он не заметил, что возможность такого абьюза при разработке, я думаю, как бы ему потом досказали, так что хотел бы, уже давно исправил. Так что все честно. Съешь кусок, станешь зулусом, а?

E se, mă vizea le figur cu starea. Чё же начнут давать, когда предметы кончатся? Первый ранч.

Вот бы проклятие стакались. Чё, всё? Кажется, всё. А все обычные предметы у нас собраны. Лейки нету. Я думаю, просто ограничено количество срабатываний. 10. Наверное, он просто ограничил количество срабатываний эксперимента. Все, больше не дают. А что еще, кроме лейки, из таких обычных предметов у нас нету? Secret Garden Key нету. Тогда... Как-нибудь он это посмотрел. Может, просто перестанут давать раньше. Так. Я чекнул. Все, почти планетарий. Инвентарь бесконечный. Есть. Инвентарь на самом деле бесконечный.

Це від South King. Прикольний ефект, но не очень. Еще, получается, одна планета есть, да? Или... Да, Мамора еще.

0: Так, к сожалению, у нас есть фигурка. К сожалению, потому что теперь придется сначала делать тронруму, тронный зал с красной короной. А, и без реролов это сложно. Сначала рейку.
1: Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собрались. Я запрещаю играть в моем присутствии, а картежников я бы казнил. Это самый правильный метод борьбы с азартными играми. Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собрались, да почитали бы друг другу морали. А впрочем, морали скучно. Интереснее ухаживать за женщинами. Женщины меня интересовали всегда. Меня всегда волновали женские ножки, в особенности выше колен. Многие считают женщин порочными существами, а я нисколько. Наоборот, даже считаю их чем-то очень приятным. Полненькая, молоденькая женщина. Чем же она порочна? Вовсе не порочна. Все, что говорит Леонид Савельевич, уже когда-нибудь раньше говорил я. Да и не только Леонид Савельевич. Всякий рад подхватить хотя бы обрывки моих мыслей. Мне это даже смешно. Например, вчера прибежал ко мне Олейников и говорит, что...
0: Поздно. Ладно, посмотрим.
1: Совершенно запутался в вопросах жизни. Я дал ему кое-какие советы и отпустил. Он ушел осчастливленный и в наилучшем своем настроении. Люди видят во мне поддержку, повторяют мои слова, удивляются моим поступкам, а денег мне не платят. Глупые люди, несите мне побольше денег, и вы увидите, как я буду этим доволен.
0: Поддерживаю. Ссылки, куда можно задонатить, в описании канала.
1: Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче Введенском. Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен. Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намека на какое-нибудь приказание. Стоит мне только подать этот намек, и Александр Иванович летит, как ветер, исполнять мою волю. За это я купил ему туфли и сказал: «На, носи». Вот он их и носит. Когда Александр Иванович приходит в госиздат, то все смеются и говорят между собой, что Александр Иванович пришел за деньгами. Константин Игнатьевич Дровацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле. Больше всего Александр Иванович любит макароны. Ест он их всегда с толчеными сухарями, съедает почти что целое кило, а может быть и гораздо больше. Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван. Иногда макароны выходят обратно. Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит, хотя иногда любит. Кажется, даже очень часто. Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус, все некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины. Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно. Спорить со мной никому не советую. Все равно он останется в дураках, потому что я всякого переспорю. Да и не вам тягаться со мною. Еще и не такие пробовали, всех уложил. Даром, что с виду и говорить-то не умею. А как заведу, так и не остановишь. Как-то раз завел у Липавских и пошел. Всех до смерти заговорил. Потом зашел к Заболоцким и там всех заговорил. Потом пошел к Шварцам и там всех заговорил. Потом домой пришел и дома еще полночи говорил. Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир недоступен моему взгляду, и я видел только части мира. И все, что я видел, я называл частями мира. И я наблюдал свойства этих частей, и наблюдая свойства частей, я делал науку. Я понимал, что есть умные свойства частей, и есть неумные свойства в тех же частях. Я делил их и давал им имена. И в зависимости от их свойств части мира были умные и неумные. И были такие части мира, которые могли думать. И эти части смотрели на другие части и на меня. И все части были похожи друг на друга. И я был похож на них. Я говорил: части гром. Части говорили: пук времени. Я говорил: я тоже часть трех поворотов. Части отвечали: мы же маленькие точки. И вдруг я перестал видеть их. А потом и другие части. И я испугался, что рухнет мир. Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все за раз. Сначала я подумал, что это ничто. Но потом понял, что это мир. А то, что я видел раньше, был не мир. И я всегда знал, что такое мир. Но что я видел раньше, я не знаю и сейчас. И когда части пропали, то их умные свойства перестали быть умными, а их неумные свойства перестали быть неумными, и весь мир перестал быть умным и неумным. Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы рухнул мир, то я бы так уже не думал. Я смотрел, ища мир, но не находил его. А потом и смотреть стало некуда. Тогда я понял, что покуда было куда смотреть, вокруг меня был мир. А теперь его нет, есть только я. А потом я понял, что я и есть мир. Но мир – это не я. Хотя в то же время я мир. А мир не я, а я мир. А мир не я, а я мир. А мир не я, а я мир. И больше я ничего не думал. Рыцарь.
0: Так, я думаю, хорошая ли идея красное делать? Наверное, нет. Черт, тогда... Ну тогда мы не узнаем, важен ли цвет скипетра.
1: Алексей, был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидев из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая, на полном ходу упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни взад, ни вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем. Да и не только по отношению к дамам. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за веру царя и отечества, что и доказал в 14 году в начале германской войны с криком «За Родину!», выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отделавшись только несерьезными ушибами, и вскоре, как столь редкостно ревностный патриот, был отослан на фронт. На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами, и всякий раз, когда произносил слова «стяг», «фанфара» или даже просто «эполеты», по лицу его бежала слеза умиления. В 16 году Алексей Алексеевич был ранен в чресло и удален с фронта. Как инвалид первой категории, Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические...
0: Мне казалось, нет, только один раз можно переключить. После первого... Вначале выбираешь, и после можно один раз переключить.
1: Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».
0: Так, куда пытаться поставить...

0: Да, я рано сделал. Я рано переключил. Надо было еще карточку найти сначала. Карточку либо разблокировать.
1: И дурак, сказал ему Константин Лебедев. Наивысшую услугу родине окажет только либерал. Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича.
0: Считай.
1: И вот в 17-м году он уже называет себя либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну. Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «родину» словом «революция». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь. На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем. И лихо по-польски, притопнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шапку и говорил: «Подайте милостыню Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи. Все шло хорошо, но вот в 22-м году Алексей Алексеевич познакомился с неким Иваном Ивановичем Пузыревым, торговавшим на сенном рынке подсолнечным маслом. Пузырев пригласил Алексея Алексеевича в кафе, угостил его настоящим кофеем и сам, чавкая пирожными, изложил какое-то сложное предприятие, из которого Алексей Алексеевич понял только что, и ему надо что-то делать, за что и будет получать от Пузырева.
0: Я хочу рандомно. Быстрее. Мы, кстати, не знаем, можно ли тут зафейлить. Вот сейчас узнаем. А ты пока считай.

0: Сколько? Похоже, зафейлить нельзя. Сложный... В смысле сложный? Два уровня у нас всегда... Ну, два примера нужно вычислить после того, как получили кубок за это. Всегда по два.
1: Сильнейшие продукты питания. Алексей Алексеевич согласился, и Пузырев тут же, в виде поощрения, передал ему под столом два цибика чаю и пачку папирос «Раджа». С этого дня Алексей Алексеевич каждое утро приходил на рынок к Пузыреву и, получив от него какие-то бумаги...
0: Изначально, в смысле, с начала игры, там постепенно растет количество... А после того, как решишь 40, и тебе дадут кубок, тогда становится 2 всегда.
1: Любыми подписями и бесчисленными печатями брал саночки, если это происходило зимой, если это происходило летом, тачку, и отправлялся по указанию Пузырева по разным учреждениям, где, предъявив бумаги, получал какие-то ящики, которые

грузил на свои саночки или тележку и вечером отвозил их к Пузыреву на квартиру. Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел: «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Но не успел он это пропеть и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. Вот краткая память жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева.

0: стариков смотрит в окно на улицу.
1: Смотрю в окно и вижу снег. Картина зимняя давно душе знакома. Какой-то глупый человек.
2: Я думаю, ферну взять. Мне ж нужны все равно. Во-первых, избавимся от тупика в пуле, во-вторых, мне ж нужны красная комната. Ну и надеюсь, выдох фундейшн, надеюсь, там что-то как-то подберемся.
1: Стоит в подъезде противоположного дома. Он держит пачку книг под мышкой. Он курит трубку с медной крышкой. Теперь он быстрыми шагами дорогу переходит вдруг. Вот он исчез в оконной раме. Теперь я слышу в двери стук. Кто там?
0: Голос за дверью.
3: Откройте, телеграмма.
0: Востряков
1: врет. Чувствую, что это ложь. И вовсе там не телеграмма. Я сердцем чую острый нож. Открыть или не открыть?
0: Голос за дверью.
3: Откройте, чего вы медлите?
0: Востряков.
1: Постойте, вы суньте мне под дверь послание. Замок поломан. До свидания.
0: Голос за дверью.
3: Вам нужно в книге расписаться. Откройте мне скорее дверь. Меня вам нечего бояться. Скорее откройте. Я не зверь.
0: Востряков приоткрывает дверь.
1: Войдите. Где вы? Что такое?
0: Смотрит за дверь.
1: Куда же он пропал? Он не мог далеко уйти. Спрятаться тут негде. Куда же он делся? Улица совсем пустая. Боже мой, и на снегу нет следов. Значит, никто к моей двери не подходил. Кто же стучал? Кто говорил со мной через дверь?
0: Закрывает дверь.
1: Теперь я расскажу о том, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля. И только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля.
2: Попробовать тут обойти. В принципе, ничем не хуже, чем на фондейшене. Типа, если сюда нельзя, неудобно будет. Тут уже здесь или... Не помню. Так. Туда-сюда бегать мне, наверное, шагов не хватит. Мне нужно получить желательно джемы. Но как? Плюс один джем и плюс два рерола неплохо.

Ну, короче, звезды буду тратить. Лаватория, кстати, если ее заблочить щитом, не предмет есть.

Quem é Cabral? Ladrone, né? Так, эксперимента еще не было.

После. В конце, если будет возможность. Безопасность на твоей скачке. Если увеличить их количество. Или что? Ну. Да, ну мне как бы. Тут сейчас мне это особо не поможет. Так, ну все. Сейчас все успешно будет. У меня 5 реролов уж. Что-нибудь навырлю. Даже. А, и звезды у меня и нету, поэтому осторожнее. Так, ладно, стоять. Не спешить. Вот. Кто не видел, как получается красная корона. Вот. Death Proof, если ты тут, вот, наверное, это не видел. The Closed Exhibit. Вот такое. Получил. Ага. Хёрсинг Мьюзиум в Бугрере. Угу. Фамилия Редкрафт. Типа его, из его детства игрушка. Так. Осталась фигурка. Фигурка и все. Все. Сейчас что-то будет. Что же будет и будет ли? Еще вопрос, конечно.

Сектор красный. Что ж от меня хотят? Может, нужно дождаться сейчас освещенного времени? Ну. Короче, сейчас вернусь.

0: Так. Скипетр красный, красный. Пошли смотреть на время. А чем займемся пока, ребят? Пошли смотреть видео про русского Нейтана Филдера. Ждать нам долго. Не знаю, сколько там, типа, 15 минут или сколько реального времени. Чем мы займемся? Либо решаем какие-нибудь пазлы. Хочу ли я решать пазлы пока? Крениум, полониум, компакт, хоккей, крокет, трекпад, лид, сквош, меркури, док, не знаю, что тут дук.
1: Доктайл.
0: По-русски. Dance, microphone, monitor, francium, printer, compressed, polonium, francium, а чё ещё? LED так пишется, которая свинец. Mercury, LED, LED, как пишется. А, это как раз LED, а LED. Как пишется лид? А, окей, она не одинаково пишется, но по-разному произносится, внезапно, не знал. Компакт, компрессд, сквошт, дэнсд. На крокет, хоккей. И крениум. Ну, да, последнее, в чем суть, в чем связь. Start Bird Homophones. Starting with. Что? Дак? Я не знаю остальные какие. Аж и Брок спрашивается.

Тимми тоже? Ну, ну, вот и все. А, можно. Кран. Ну, но кран — это нормальное слово? Крэниум. Крэн. Кро. Нет. Все-таки начало, но не полноценное слово. Крокет. Так, тактайл, так. Хоки. Хоки. Ясно, ясно. Неполноценные слова. Время. Ага. Ну, пошли. Thinking Daily. Или все-таки видосик посмотрим. Но он длинный. Он длинный. Ладно. Я даже не знаю, с вами посмотрите. 50 минут. Ну там интересно вроде про какого-то чела начала прошлого века. Так. Ага. Ага. Типа вот тут не может быть. Сразу открывает подсказки. А, ну да,

Как дальше? Я совсем правильно отметил нижнюю. А. Так. Да. Да.

Ah, ну, не понял, ты мне подтверждаешь, что это новая подсказка? Even without placing a star, crossing out cells might constrain another region, so that it remains that only occupy one row or the... Чего? А, это вот это, то, что я сделал уже, ясно. Справа где? Справа что? Если тут справа, то... Угу.

А, да, не заметил. Да, да, да. Значит, тут, окей. Тыц.

Teď. Teď. Тикни часов, на меня действует, начинается. Не важно.

горизонтальную, в центре, покручу. А, ну, про это, то, что я сделал, или нет? А.

Да, забыл.

Так, что дальше? Можно добить, конечно, делая предположение, но немного осталось. А. Тыц. Я.

Rim of Records, Rim, кстати, одно из слов не очень понятных, которое встретилось в House of Leaves. Конкретно про книги, книги, листы, записи, потому что и там было, то ли имелись про страницы, то ли про книги, записи. Не очень понятно. Римс. Quantity of paper being. Что такое? Ага, спасибо. В английском есть какие-то слова для количества листов бумаги. Ясно, короче. Так, время. Немного осталось. Так, Так, нет, это долго. Это я не хочу, сейчас я долго тупить буду. Фраймс, пошли посмотрим последний. Там мало было. Там мало новых будет. Как он называется? Tangled? Нет. Tangled.

Это 1917, да? Я не смотрел. А, не, или это по соображениям совести? Как, ну, по-английски.

0: Так это было.
1: Так, зашел. Выкинем. Все.
0: В Wordle пошли, решим.

все. Че? Че? У. Юни, а, Юнити. Ну чё, Юнити, чё? Юнити. Ааа, слишком быстро решаем. Ну и самое сложное, пчёлка.

Чувак, а как правильно, в смысле? Форте, ладно, ясно. Не фифте, ясно.

Так, пора. Не, ладно, еще. Тейн, тан.

Как make it. Что, блядь? Сука, Google.

Итак. Ждем, что ничего не произойдет. Ну что тогда тут нужно сделать? Может, нужно обе короны? Возможно, нужны обе короны. Только если обе короны. Ну, тогда могли и намекнуть, что две короны, потому что игрок мог и не знать о красной короне к этому моменту. Фэк. Фэкин чит. Ну и чё тогда делать? Вот чё? Что делать?

в том смысле, пытаться две короны или переключиться на задачу с Лейкой? Потому что там-то более вероятно, хотя там тоже не факт, что будет смешно, если там тоже ничего не даст. Ну непонятно, как это тогда интерпретировать все. Ну. Я предлагаю синюю корону и синий скипетр. Ну, может быть, но тогда что-то от красной короны и красного скипетра должно было быть. Смотри, блядь, тут все красное. Тут не синее, и даже черного особо нет. Они все именно красное. Красные щиты, красное все.

Сделаем так. Мы не будем ставить в начале рана внешнюю комнату, если попадется. Хотя.

Кстати, да, Reclaim the Crown. Но корона не в этой комнате. Итак, я напоминаю, что вообще нам указывает на эту задачу. Нам указывает вот это. Study the center that leads the stone here, the crown ready is the throne. А может сюда вот сходить? А я все равно или смогу, да, и смогу обратно положить фигурку. В черновике Red Prince. The titular Red Prince сидит с этим всем. Вот. Явно видно, что в короне со скипетром и с фигуркой.

Ты про это черновик другой книги. Там просто типа пометки. Ну, там то, тут тоже есть что-то, но совершенно другое, скорее всего. Где у тебя короны и комната? Что? О. Тут тоже типа пометки исправления. Нам не до спиннинги. Чё? Блять, в игре? Или что? Или в заметках? Что? Тут, алло. В игре? Где? Это инвентарь. А где ты видишь список из 4 предметов и один зачеркнутый?

А, блядь, это мы специальным предметом убрали стоимость в джемах. Ясно, про что. Так, репеллента у меня сегодня нетуПоэтому могу сотку. Кстати, странно, что на Z и на Q. На Z, это, не знаю, баг какой-то или что. Но кроме Vazda, тут еще на Q он идет вперед. На Z он идет вперед, на Q он идет влево. Больше вроде ничего. А Зер, ты слышал? Нет. Ясно. Но если на Ти Вайт ничего нету. Так, что делать? У нас есть несколько вариантов, что делать. Можем... ставить фигурку.

Пошли с фигуркой. Может, получим... Может, получим обед. У нас будет еще шаги. И мы, возможно, получим вторую корону. И вот с двумя коронами, если очень повезет, дойдем. А если не повезет, то, то у меня фигурки не будет больше в код-чеке. Я смогу положить туда рейку.

0: Значит, как прям...
1: года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме: с 1 апреля. Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году 1 апреля папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением, но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа не бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствующий при этом один наш знакомый, студент военно-медицинской академии, заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали. Но правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да в торопях не туда. Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит: подавайте мне моего ребенка! А я отвечаю: ваш, говорит, ребенок находится внутри вас. Как, кричит родительница, как ребенок внутри меня, когда я его только что родила? Но, говорят родительницы, может быть, вы ошибаетесь. Как, кричит родительница, ошибаюсь. Разве я могу ошибаться? Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне.
2: Это верно, говорят родительницы. Но может быть, он куда-нибудь заполз?
1: Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице. А родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел. Однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Тут папа опять разбушевался, дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением, это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыша, что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И они посадили меня в инкубатор. Инкубаторный период. В инкубаторе я просидел 4 месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через 4 месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января.
0: Так, зачем я поставил Serum Quarters? Чтобы прочитать, заскринить кое-что уже. Мистер Роттон, миссис Бабочка told me that you will be overseeing network maintenance over the next few weeks while I will be gone, and I apologize in advance for extra workload. I believe I will be back in Reddington by the middle of February. But even that is not a certainty. Так пишет. As a way, I do not anticipate that. Так, а насколько next few weeks? То бишь так в декабре или в январе? I don't anticipate there will be any major issue while I'm gone, as the difficulties we were having last month with the terminal connection seems to be resolved. If there is an emergency and you find yourself having to enter the central server site, I have set up you with temporary admin key to allow you access to the network administrator controls. Admin key first for letters of your name, followed by first initial. your last name followed by your first initial. The first and fifth characters should be capitalized. If you have any questions, please let me know in the next few days before my departure. Да. Ну, как бы ничего критичного, но вот я думал, почему у него ему создали админки. Ну, я как раз предполагал, что на время отсутствия Мура зачем-то нужно было передать обязанности. Вот это подтверждает. Так, Servant Quarters. Где?

Видишь, нет. Ну не в первой же. Ну где? Она точно где-то есть. В первой строке нет. Смотреть, искать фиолетовый цвет. Так как она фиолетовая. Вот она.

Как-нибудь так пусть будет. Можно уменьшить. Да.

В Dining Room есть такты? Вроде нет. Нет, не, ну как бы можно, но я наоборот не хочу давать, чтобы во-первых, самому додумываться, во-вторых, если два человека будут вести одновременно заметки, там неудобно ориентироваться будет мне. Короче. Гейткипер. Вот как в стену упремся, я выложу в паблик, дам ему все заметки, может, найдет. Мы-то у нас там есть еще один канал коммуникаций. Няню не фильм. Нет, я... Это сложно, и я не хочу. Вот. Ну, пусть планетариум тогда. На просмотр я, скорее всего, дам, но потом. Так, телескопа нет. Он еще и крутится. И он, скорее всего, все равно ничего не найдет. Хотя кое-что уже находил в прошлом. Пусть будет обсерватория. Заканчиваем или еще денек? Если бы близко к 100 звездам были бы, то можно было еще денек, но не особо близко.

Теперь хватит шагов обратно идти фигурку уложить. Ложить? Нет, нет, нет. Сначала с Лейкой и Secret Message разберемся тогда, потом с этой. Ну это как-то тупо, что ничего не дало, просто собирание этих предметов. Ну, если обе, или если нужен там конкретный цвет, ну должен был быть на это намек. А его нет. Это плохо.

Может быть. Но должен был быть намек. Потому что везде намек на другие цвета. Аренда... это Ориндиан. Ориндиан тронный зал. Поэтому Оринда черная. Оринда Эрис. Не Ориндия даже, а Оринда Эрис. Принц у нас красный сидит на троне на картинке. Везде намеки на другие цвета не носить. Только сама корона в 46-й руне синяя.

Ой, прошлый. Какой просто в локер-руме, где? Где? А, нет, заблокировано уже. Я и забыл, что я эту комнату взял. Там заблокировано уже. К сожалению, нет.

А вот было бы смешно, если бы я открыл, оказалось открыто, и мне пришлось бы вслепую пытаться что-то еще сделать, потому что я уже взял эксперимент. Давай ключи потратим.

Я проебал хорошую возможность. Ну-ка, может. Я проебал возможность пофармить звездам. Может, еще смогу? И все еще. Да сделай мне скрин этого. Я за 15 шагов, по-моему, не смогу. Сделай мне скрин. Скрин карта.

Просто скажи мне путь от входа до код-чека. Вправо, влево, вправо. По-моему, она была там. А, все. Даже это не нужно. Окей. Фигурку. Ну ладно, я ее оставлю, но. Блять. Сначала лучше разберемся теперь с Лейкой. Что-то одно. Одной интересной вещи добились, как бы сильно секретной, но много как-то, ну, два расстройства на этом стриме. То, что в Treasure Trove подсказывает.

0: Даниил Хармс. Случай и рассказ.
1: Десятисерийный моноспектакль с участием Михаила Ефремова. Режиссер-постановщик Максим Осипов.
2: А что, все?
1: Композитор и саунд-продюсер Олег Троиновский.
2: Хармс кончился.
1: Продюсер Наталья Новикова.
2: Хармс, все. Окей. Хармс кончился. Себя услышал, не хочу себя слышать. Что будем слушать дальше? На следующем стриме. Надо что-то тоже такое. Книжку, но из отдельных кусков, не связанных состоящую. Что за баг? Ну да, лейку нужно засунуть в хранилище. Ну, щит. Все. Да, у экспериментов максимум 10 срабатываний. Ну чё, ну может быстренько еще один раунд, а? Раз уж мы набрали звезды, а? Ну, хоть чтобы на позитивное на все. Мы быстро. А то следующий стрим будет не скоро. Мы быстро. Раз, два и все. Так все равно нечего больше добиваться такого, что можно на каждом ране. Можно просто закончить ран.

Ну, зачем ты это пишешь? Я знаю, что это можно сделать. Во-первых, не сейчас, во-вторых, лучше все-таки сначала с Лейкой разобраться. Не скинь по синей корону.

Ты так настаиваешь, чтобы это первым делали, как будто уверен, что это точно сработает. С лейкой как раз побольше уверенности. Ну давайте ставить обсерваторию, ребят. Ну дайте обсерваторию. Так, быстро. 10, минус 7, 3. 1, 3. Множить 18. 18 и перебором. Где 18? Можешь заскринить и попытаться не перебором решить быстрее. Смотрит гайды. Да не. Я ж его убью за это. Он знает. Слейка будет очередная загадка. Уже что-то. Это будет целая комната же получается, специальная. Причем какая-то секретного цвета, возможно.

Они дадут обсерватории сейчас. Ну, солярий мне не нужен. Тебе еще обсерватории не дадут. Угу. Все в арке.

Сами. Ну, хотя бы уберу из пола.

Я пытаюсь вырваться. Сиренкватер. Нет. Сиренкватер. Так. Начало. Ну и там будет открыто. А еще воды. Открываю.

0: 是六。
1: X-ray to zdjęło. A ładnie zakryte. Dajcie, obserwatorium.

же проклятие пережили, а обсерватории нету. Drum roll.

Ура! Мы нашли еще одну хуйню, которую можно будет постепенно каждый раз получать. В принципе, получается, можно будет теперь звезды тратить, только нужно сохранять их, чтобы было больше 100. Скрине записывай. Ну, я так понимаю, оно тут будет добавляться каждый раз. Ну, да, прикольно, прикольно. Та самая спираль. Получается, тут 100 звезд в спирали. А, теперь еще и ровно. Да, это грустно. Так, вращаемся. Да, больше 100, да, этого не собирал. Только вот сейчас первый раз это звезд. А ты собирал?

Ну, да, давайте Гринхаус. Давайте Гринхаус. Ничего. Пляс.

Вейтс. Вейтс. Мне еще код-чек нужен, блин. Окей, возможно, еще и не положу. Ну, 5 реролов есть. Посмотрим, повезет или нет.

Подтарку. Ну, ну давай попробуем. Ну, не дадут, но эти дайсов, может, побольше получу. Вайндапки можно продать.

Крутится. Ничего не нужны. Наверное, я еще могу дайсов получить, но пошли пока с этими.

0: that I'm.
1: Yeah.
0: Або что ж, а ладно. На следующем ране, значит, первым делом сможем полить. А нет, каким первым делом? Мне же еще нужно благословение монаха сначала получить. Да. Никаким не первым делом этого не сделаешь. Так. Ага, все нормально. Пошли добьем. Что можно вырыть? Эксперимента не было сегодня еще. Что-то с терминалом, офис. Ну, с какой водой? По идее, с той, что мы набрали, должно быть. Потому что иначе как? Мы не можем в один день сделать и набрать воду, и поставить во внешней комнате то, что нужно. Ну, либо, мы не знаем, может, имеется в виду, для этой задачи нужна еще какая-то вода. Там West Spring. Короче, посмотришь на запись и увидишь, что там написано в тех. Либо нужно сделать вот так, через код-чек оставить нужную лейку с нужной водой, либо нужно еще откуда-то набрать воду.

Все, яйцо. Не, мы можем сейчас через Foundation пойти. А, там тоже все закрыто как-то точно. Окей. Да, я бессмысленный эксперимент взял специально. Брейкрумы есть. Но я до нее не дойду.

А если какое-то что-то связанное с календарем этим? Потому что у нас была записка, что типа в календарях есть секреты. Ну, вот это было про тот календарь, что в драфтинг-рум, но может и про этот.

Так, все. В брейк-руме. Писечка.

0: So. Так завтра в 18:00
1: криптомастера продолжим. Ну, Death Proof, если не смотрел, криптомастер мне понравился очень. Рекомендую. Ну, ты не смотришь на английский, плохо знаешь. Вот. А получается, все же, ну, ну да. Почему ж все ж? Ну, понятное дело, что галерею надо было решить в любом случае.
0: Вот. А на этом все, бабки.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 25 июня.
2: В Москве 3 часа ночи.